0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Нашу программу откроет почтовый ящик «Обратная связь». А затем мы пригласим вас в путешествие по Словакии. И сегодня мы посетим живописный уголок под названием Кисуце. Первое письменное упоминание об этом регионе датируется 13 веком, когда венгерский король Бела IV подарил эти земли польскому воеводе за борьбу с татарским нашествием. Вы также услышите народную музыку из региона Кисуце, которую исполняют местные фольклорные ансамбли. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, реальный или электронный, я всегда радуюсь. Приятно читать ваши письма и рапорты с осознанием того, что наши передачи вас интересуют. Спасибо всем, кто участвует в викторине «Живая вода». Сейчас проходит 6-й тур, посвященный курорту Старый Смоковец. Я хочу подчеркнуть, что наш конкурс скорее познавательный. В нем много интересной информации об истории курортов и здравниц, о том, как менялись курорты в течение времени, какие современные методы оздоровления там применяют. Вот уже скоро наша верная слушательница из Львова, Елена Борисюк, поедет на курорт под названием Бордеевские купели. Она стала победительницей 4-го тура викторины «Живая вода», посвященного этой здравнице. Мы отправили ей сертификат на 4 дня и 3 ночи на двоих на этот замечательный курорт. Ваучер предполагает процедуры, бассейны с минеральной водой, сауну, питание и проживание в номере люкс. Конечно, если Елена захочет продлить свой отдых, об этом можно всегда договориться. Бордеевский курорт расположен на северо-востоке Словакии, рядом с украинской границей. И мы надеемся, что Елена легко доберется в город Бордеев. Так что, друзья, участвуйте в викторине, и, может быть, и вам повезет. И вы посетите один из наших курортов. Особо хочу поблагодарить наших дорогих диексистов, которые присылают нам рапорты о приеме, благодаря которым мы знаем, на каких широтах и как нас слышно. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Динь Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марик Пис из Польши, Алексей Гацура из Минска, Виктор Галицкий, Каменецк-Подольский, Украина, Арне Тим, Эстония. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ-карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Летом на наших волнах проходят интересные циклы. Продолжается серия передач под названием «Окно в мир». Мы рассказываем о сотрудничестве словацких регионов и городов с европейскими партнерами. Когда-то это называлось «города-побратимы», а сейчас «партнеры». Ровно через неделю вы услышите о сотрудничестве словацкого села Шенквице с хорватской Костайницей. Настраивайтесь на нашу волну, и вы узнаете много интересного. После короткой музыкальной паузы мы приглашаем вас в путешествие по Словакии.

0: Радіо Словакія Інтернешнл.
1: Дорогие друзья, наступило время отпусков, и несмотря на погоду, мы отправляемся в путешествие. Сегодня нас ожидает поездка в самобытный регион под названием Кисуце.
2: Из Братиславы на Кисуце мы можем попасть двумя путями. Это с южной стороны, от крупного города Жилины, через природную резервацию Кисуцка-Брана, или добраться сюда с западной стороны, почти от самой границы с Чехией, попутно проехав через горный массив Яворники, именовав известный зимний курорт Маков. Поскольку в это время года на дорогах бывает очень много заторов, то мы решили проехать до Кисуц по горной дороге. Об этом крае говорит Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда.
3: Аксалови о Кисуцях так и на... С характеристик тохто края.
2: Когда речь заходит о регионе Кисуце, то вспоминают о том, что мы находимся на самой окраине республики, на границе Моравии и Польши.
3: Тато географическая позиция сувисела айс.
2: Эта географическая отдаленность и окраинность определяла долгое время и сам характер местной размеренной жизни, которой долго не касались бурные экономические процессы. В других словацких краях было возведено огромное количество замков, крепостей, виноградников, а тут вплоть до 60-х годов прошлого столетия не было создано ни одной крупной культурной институции. Но сегодня, к счастью, такое утверждение уже устарело. Сейчас даже в этом отдаленном от больших городских конгломераций регионе Кисуце успешно созданы и работают все культурные институции. Как раз в день нашего посещения Кисуце в регионе проходил известный во всей республике фестиваль самодеятельных и любительских театральных коллективов имени Паларикова Ракова. Вот какими овациями встречали участники его открытия. Мы встретили учащихся и преподавателей одной из школ регионального центра Кисуц, города Чацы, сразу же после их просмотра театральной постановки, и спросили о том, какими типичными чертами отличается их регион.
4: Кисуцы представляют для меня такой некий старый свет, где, когда повеет зима.
5: Для меня, как человека, прожившего тут всю свою жизнь, регион Кисуцы представляет собой частичку какого-то старого и хорошо сохранившегося мира. Если мы говорим о зимнем времени года, то у нас это настоящая зима со снегом, вьюгами и ожиданием лета. А когда говорим о лете, то и в это время года холод остается с нами. Для меня такая жизнь является привычной и комфортной, хотя признаюсь, что многие жители других регионов республики могут быть этим удивлены.
2: Я считаю, что в нашем регионе живет по-настоящему консервативный, искренний и прямой, в лучшем смысле слова, народ. Кисучане очень работящие. Это о нас скажет каждый словак. Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда очень любит свой край и своих земляков. И прежде всего он отмечает добросердечность жителей Кисуцкого региона. Он откровенно говорит о том, что в этом северном регионе Словакии людям всегда жилось нелегко.
3: С той худобы состал такой аж световый, без могли поведать, феномен.
2: Бедность нашего региона действительно некоторое время назад считалась особенным европейским феноменом. Именно из региона Кисуц уезжали словаки в поисках лучшей жизни за океан, в Венгрию, в Европу. Именно в нашем крае зародилось такое уникальное явление, как дратарство. Это когда умельцы на все руки уходили из дома на заработки, путешествовали по стране и предлагали домохозяйствам свои услуги. Они всегда могли что-то починить, отремонтировать или построить. С дратарским мешком за спиной, где были уложены самые разнообразные орудия труда и, конечно же, проволока, по-словацки дрот, они проделывали путь в самые отдаленные уголки республики и даже за ее границы. Известно, что словацкие дратары проходили на территории Украины, России и даже Китая. А в Америке многие из них стали успешными предпринимателями и бизнесменами в разных областях, в том числе в производстве. Бесконечная работоспособность кисучан стала каким-то особенным региональным гербом и знаком качества нашего края. В 2019 году дратарство стало седьмым феноменом, который Словакия подарила миру в качестве всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

0: Еще одну характеристику кисучан ни в коем случае нельзя назвать клише или штампом. Кисучане – по-настоящему поющий народ. Местные жители совсем не нуждаются в каких-то больших причинах или событиях для того, чтобы начать петь. В прошлом коллективное пение здесь сопровождало все полевые работы. Несмотря на то, что регион Кисуцы имеет площадь лишь 935 квадратных километров, его фольклорное разнообразие поистине огромно. В разных частях этого края у каждого поселка свой колорит. Мы здесь найдем великое разноголосие песен, пестрость танцевальных приемов, цимбаловую музыку и так называемую деревянную музыку. К открытию всех этих народных богатств самым непосредственным образом причастен музыкант, фольклорист и основатель успешного детского фольклорного хора «Келчуван» Павел Кужма. Дадим ему слово.
1: До недавно сам не видел, а и в уверенности отборной.
0: До совсем недавнего времени у нас никто не знал, что на Кисуцах имеется, кроме всего прочего, и яркая так называемая горальская культура. Она своеобразно переломляется у нас, особенно в микрорайоне под названием Каритеп. Люди здесь говорят на западном скалицком диалекте, и это по-настоящему может удивить каждого словака.

0: Кроме Павла Кужмы, собирательницей и хранительницей народных традиций региона Кисуце, была этнолог Мария Хушчавова. Ее дочь Данка и пригласила нас на традиционное кисуцкое блюдо – капустник.
1: Про кисуцу были типичные едла за замяков с капустой.
2: В нашем небогатом регионе типичными продуктами всегда были картошка и капуста. Мясо у нас ели по праздникам. Летом часто ели блюда из фасоли, которую еще у нас называли квачка. Популярной была чечевица. И огромное разнообразие блюд в деревнях готовилось на основе галушек с разными видами сыров. Ну а зимой главным продуктом была кислая капуста из-за своей витаминности и свежести. Каждая хозяйка пекла для семьи чуть ли не каждый день картофельные лепешки, которые у нас называются плацками. Я вспоминаю, как моя бабушка пекла картофельную лепешку на сковороде прямо на капустном листе. Это сочетание придавало блюду особенный вкус.
0: Культура питания жителей Кисуц определялась низкой плодородностью местного сурового климата. Жили тут люди часто отдельно друг от друга, по разным сторонам гор. Поэтому часто кисуцы называют краем хуторов. Об этом феномене говорит местный историк Марьян Лишчак.
3: Правописная заменка о кисуцах походит из року 1244.
0: Первое письменное упоминание о регионе Кисуце датируется 1244 годом. Это когда король Бела IV подарил определенные земли, которые назывались Кис-Зуцце, польскому аристократу Себеславу за заслуги в войне против татарских нашествий. Позже, через несколько десятилетий, уже упоминается регион Чаца, который получил городские привилегии в 1778 году. Регион Кисуце предоставляет для туристов большие возможности для развлечений. Но мы не можем не упомянуть такую местную достопримечательность, как лесная железная дорога, которая связывает Кисуце с Аравой. К счастью, мы успели по ней проехать, так как в мае началась обширная реконструкция этой уникальной транспортной ветки, говорит куратор Кисуцкого краеведческого музея Янка Берешева.
2: Наша лесная железная дорога является уникальным объектом в масштабах Европы. Локомотив у нас толкает вагоны вверх по горному массиву на основе сложной системы переключений переднего и заднего хода. Высшей точкой для нашей железной дороги был горный пик Бескид, который возвышается над уровнем моря на 900 метрах. Наша железная дорога является самой высокогорной в Словакии. Благодаря техническому устройству лесная железная дорога между Кисуцами и Оравой была внесена в список культурного наследия Словакии.
4: Музыкальная народная культура региона Кисуце заслуживает особого внимания. И об этом мы поговорим в нашей воскресной музыкальной программе. Она посвящена народной музыке и фольклору этого самобытного региона. Программу подготовил музыкальный редактор Франтишек Стрэмпек.
5: Музыкальные перекрестки.
2: Территория Кисуц граничит на востоке с Оравой, на юге с горным Поважем, на севере-западе с Чехией, а на северо-востоке с Польшей. Регион назван по реке Кисуце. Здесь, в этих живописных местах, родилась известная исполнительница народных словацких песен Гелена Заградникова. И сегодня ей посвящена наша музыкальная программа. Гелена жила в небольшом городке Турзовка в районе Чаца. Там она провела детство и юность. С ранних лет она полюбила словацкий фольклор. Вот что рассказывает Гелена.
6: На тих Кисуцях людова пісень жила в сусідах, жила в моєї родині.
2: В Кисуце народная песня звучит везде. В сім'ях, у сусідів, у друзей. В нашій сім'ї пели всі. У нас в школе был свой хор, который возглавлял Войтех Чернота. Он нас учил петь профессионально, а не в народном стиле. Мы учились петь по нотам, то есть по-настоящему. Мы исполняли и народные песни, но в музыкальной обработке. Хотя особую радость нам доставляло петь народные песни так, как их исполняет народ, простые люди, с улюлюканьем, визгом и выкриками.

0: Это была шуточная песня из «Раковки», которая исполнена Гелена Заградникова и народный фольклорный ансамбль «Едлювина» из региона Кисуце. Гелена участвовала во многих конкурсах фольклорной песни. Вот что она рассказывает о своем первом участии в конкурсе.
1: То сам была уже на средней школе, на педагогической школе в Турчанских Теплицах, а девчата...
0: Я училась тогда в средней школе в Турчанских Теплицах, и мои подруги подали заявку от моего имени на участие в чехословацком телевизионном конкурсе «Золотая камера». Я очень переживала и стеснялась петь на одной сцене с Еленой Вандрачковой и другими звездами эстрады. И я тогда пела в основном современные песни, но на отборочном туре меня спросили, пою ли я народные песни. И я спела песню «Горечка зелена». И с этой песней я прошла в финал конкурса «Золотая камера», который транслировался по чехословацкому телевидению. Этот конкурс смотрела вся Словакия, и за меня болели миллионы людей. Я получила много-много поздравлений от зрителей и моих приятелей. Вот как звучала эта песня.

прозвучала песня «Горечка зелена» в исполнении Елены Заградниковой, с которой она выступала в чехословацком конкурсе «Золотая камера». Народная музыка сопровождает Елену всю жизнь. Для исполнения народных песен нужен не только талант, но и душа, и сердце. И завершает нашу музыкальную программу «Свадебные песни

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Свечикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. В начале коротко о содержании нашей воскресной программы. Нашу программу откроет почтовый ящик «Обратная связь». А затем мы пригласим вас в путешествие по Словакии. И сегодня мы посетим живописный уголок под названием Кисуце. Первое письменное упоминание об этом регионе датируется 13 веком, когда венгерский король Бела IV подарил эти земли польскому воеводе за борьбу с татарским нашествием. Вы также услышите народную музыку из региона Кисуце, которую исполняют местные фольклорные ансамбли. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, реальный или электронный, я всегда радуюсь. Приятно читать ваши письма и рапорты с осознанием того, что наши передачи вас интересуют. Спасибо всем, кто участвует в викторине «Живая вода». Сейчас проходит 6-й тур, посвященный курорту Старый Смоковец. Я хочу подчеркнуть, что наш конкурс скорее познавательный. В нем много интересной информации об истории курортов и здравниц, о том, как менялись курорты в течение времени, какие современные методы оздоровления там применяют. Вот уже скоро наша верная слушательница из Львова, Елена Борисюк, поедет на курорт под названием Бардеевские купели. Она стала победительницей 4-го тура викторины «Живая вода», посвященного этой здравнице. Мы отправили ей сертификат на 4 дня и 3 ночи на двоих на этот замечательный курорт. Ваучер предполагает процедуры, бассейны с минеральной водой, сауну, питание и проживание в номере люкс. Конечно, если Елена захочет продлить свой отдых, об этом можно всегда договориться. Бардеевский курорт расположен на северо-востоке Словакии, рядом с украинской границей. И мы надеемся, что Елена легко доберется в город Бардеев. Так что, друзья, участвуйте в викторине, и, может быть, и вам повезет. И вы посетите один из наших курортов. Особо хочу поблагодарить наших дорогих диексистов, которые присылают нам рапорты о приеме, благодаря которым мы знаем, на каких широтах и как нас слышно. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Динь Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марик Пис из Польши, Алексей Гацура из Минска, Виктор Галицкий, Каменецк-Подольский, Украина, Арне Тим, Эстония. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ-карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Летом на наших волнах проходят интересные циклы. Продолжается серия передач под названием «Окно в мир». Мы рассказываем о сотрудничестве словацких регионов и городов с европейскими партнерами. Когда-то это называлось «Города-побратимы», а сейчас «Партнеры». Ровно через неделю вы услышите о сотрудничестве словацкого села Шенквице с хорватской Костайницей. Настраивайтесь на нашу волну, и вы узнаете много интересного. После короткой музыкальной паузы мы приглашаем вас в путешествие по Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, наступило время отпусков, и несмотря на погоду, мы отправляемся в путешествие. Сегодня нас ожидает поездка в самобытный регион под названием Кисуце.
2: Из Братиславы на Кисуце мы можем попасть двумя путями. Это с южной стороны, от крупного города Жилины, через природную резервацию Кисуцка-Брана, или добраться сюда с западной стороны, почти от самой границы с Чехией, попутно проехав через горный массив Яворники и миновав известный зимний курорт Маков. Поскольку в это время года на дорогах бывает очень много заторов, то мы решили проехать до Кисуц по горной дороге. Об этом крае говорит Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда.
3: Аксалови о Кисуцях так една с характеристик тохто края.
2: Когда речь заходит о регионе Кисуце, то вспоминают о том, что мы находимся на самой окраине республики, на границе Моравии и Польши.
3: Тато географическая позиция сувисела аис.
2: Эта географическая отдаленность и окраинность определяла долгое время и сам характер местной размеренной жизни, которой долго не касались бурные экономические процессы. В других словацких краях было возведено огромное количество замков, крепостей, виноградников, а тут вплоть до 60-х годов прошлого столетия не было создано ни одной крупной культурной институции. Но сегодня, к счастью, такое утверждение уже устарело. Сейчас даже в этом отдаленном от больших городских конгломераций регионе Кисуце успешно созданы и работают все культурные институции. Как раз в день нашего посещения Кисуце в регионе проходил известный во всей республике фестиваль самодеятельных и любительских театральных коллективов имени Паларикова Ракова. Вот какими овациями встречали участники его открытия. Мы встретили учащихся и преподавателей одной из школ регионального центра Кисуц, города Чацы, сразу же после их просмотра театральной постановки, и спросили о том, какими типичными чертами отличается их регион.
4: Кисуцы представляют для меня такой некий старый свет, где, когда сапует зима.
5: Для меня, как человека, прожившего тут всю свою жизнь, регион Кисуцы представляет собой частичку какого-то старого и хорошо сохранившегося мира. Если мы говорим о зимнем времени года, то у нас это настоящая зима со снегом, вьюгами и ожиданием лета. А когда говорим о лете, то и в это время года холод остается с нами. Для меня такая жизнь является привычной и комфортной, хотя признаюсь, что многие жители других регионов республики могут быть этим удивлены.
2: Я считаю, что в нашем регионе живет по-настоящему консервативный, искренний и прямой, в лучшем смысле слова, народ. Кисучане очень работящие. Это о нас скажет каждый словак. Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда очень любит свой край и своих земляков. И прежде всего он отмечает добросердечность жителей Кисуцкого региона. Он откровенно говорит о том, что в этом северном регионе Словакии людям всегда жилось нелегко.
3: С той худобы состал такой аж световый, могли сказать, феномен.
2: Бедность нашего региона действительно некоторое время назад считалась особенным европейским феноменом. Именно из региона Кисуц уезжали словаки в поисках лучшей жизни за океан, в Венгрию, в Европу. Именно в нашем крае зародилось такое уникальное явление, как дратарство. Это когда умельцы на все руки уходили из дома на заработки, путешествовали по стране и предлагали домохозяйствам свои услуги. Они всегда могли что-то починить, отремонтировать или построить. С дратарским мешком за спиной, где были уложены самые разнообразные орудия труда и, конечно же, проволока, по-словацки дрот, они проделывали путь в самые отдаленные уголки республики и даже за ее границы. Известно, что словацкие дратары проходили на территории Украины, России и даже Китая. А в Америке многие из них стали успешными предпринимателями и бизнесменами в разных областях, в том числе в производстве. Бесконечная работоспособность кисучан стала каким-то особенным региональным гербом и знаком качества нашего края. В 2019 году дратарство стало седьмым феноменом, который Словакия подарила миру в качестве всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

0: Еще одну характеристику кисучан ни в коем случае нельзя назвать клише или штампом. Кисучане – по-настоящему поющий народ. Местные жители совсем не нуждаются в каких-то больших причинах или событиях для того, чтобы начать петь. В прошлом коллективное пение здесь сопровождало все полевые работы. Несмотря на то, что регион Кисуцы имеет площадь лишь 935 квадратных километров, его фольклорное разнообразие поистине огромно. В разных частях этого края у каждого поселка свой колорит. Мы здесь найдем великое разноголосие песен, пестрость танцевальных приемов, цимбаловую музыку и так называемую деревянную музыку. К открытию всех этих народных богатств самым непосредственным образом причастен музыкант, фольклорист и основатель успешного детского фольклорного хора «Келчуван» Павел Кужма. Дадим ему слово.
1: До недавно сам не видел, а и в уверенности отборной.
0: До совсем недавнего времени у нас никто не знал, что на Кисуцах имеется, кроме всего прочего, и яркая так называемая горальская культура. Она своеобразно переломляется у нас, особенно в микрорайоне под названием Каритеп. Люди здесь говорят на западном скалицком диалекте, и это по-настоящему может удивить каждого словака.

0: Кроме Павола Кужмы, собирательницы и хранительницы народных традиций региона Кисуце, была этнолог Мария Хушчавова. Ее дочь Данка и пригласила нас на традиционное кисуцкое блюдо – капустник.
1: Про Кисуце были типичные едла за замяков с капустой.
2: В нашем небогатом регионе типичными продуктами всегда были картошка и капуста. Мясо у нас ели по праздникам. Летом часто ели блюда из фасоли, которую еще у нас называли квачка. Популярной была чечевица. И огромное разнообразие блюд в деревнях готовилось на основе галушек с разными видами сыров. Ну а зимой главным продуктом была кислая капуста из-за своей витаминности и свежести. Каждая хозяйка пекла для семьи чуть ли не каждый день картофельные лепешки, которые у нас называются плацками. Я вспоминаю, как моя бабушка пекла картофельную лепешку на сковороде прямо на капустном листе. Это сочетание придавало блюду особенный вкус.
0: Культура питания жителей Кисуц определялась низкой плодородностью местного сурового климата. Жили тут люди часто отдельно друг от друга, по разным сторонам гор. Поэтому часто кисуцы называют краем хуторов. Об этом феномене говорит местный историк Марьян Лишчак.
3: Правописная заменка о кисуцах походит из року 1244.
0: Первое письменное упоминание о регионе Кисуце датируется 1244 годом. Это когда король Бела IV подарил определенные земли, которые назывались Кис-Зуцце, польскому аристократу Себеславу за заслуги в войне против татарских нашествий. Позже, через несколько десятилетий, уже упоминается регион Чаца, которая получила городские привилегии в 1778 году. Регион Кисуце предоставляет для туристов большие возможности для развлечений. Но мы не можем не упомянуть такую местную достопримечательность, как лесная железная дорога, которая связывает Кисуце с Аравой. К счастью, мы успели по ней проехать, так как в мае началась обширная реконструкция этой уникальной транспортной ветки, говорит куратор Кисуцкого краеведческого музея Янка Берешева.
2: Наша лесная железная дорога является уникальным объектом в масштабах Европы. Локомотив у нас толкает вагоны вверх по горному массиву на основе сложной системы переключений переднего и заднего хода. Высшей точкой для нашей железной дороги был горный пик Бескид, который возвышается над уровнем моря на 900 метрах. Наша железная дорога является самой высокогорной в Словакии. Благодаря техническому устройству лесная железная дорога между Кисуцами и Оравой была внесена в список культурного наследия Словакии.
4: Музыкальная народная культура региона Кисуце заслуживает особого внимания. И об этом мы поговорим в нашей воскресной музыкальной программе. Она посвящена народной музыке и фольклору этого самобытного региона. Программу подготовил музыкальный редактор Франтишек Стрэмпек.
5: Музыкальные перекрестки.
2: Территория Кисуц граничит на востоке с Оравой, на юге с горным Поважем, на севере-западе с Чехией, а на северо-востоке с Польшей. Регион назван по реке Кисуце. Здесь, в этих живописных местах, родилась известная исполнительница народных словацких песен Гелена Заградникова. И сегодня ей посвящена наша музыкальная программа. Гелена жила в небольшом городке Турзовка в районе Чаца. Там она провела детство и юность. С ранних лет она полюбила словацкий фольклор. Вот что рассказывает Гелена.
6: На тих Кисуцях людова пісень жила в сусідах, жила в моєй родині.
2: В Кисуце народная песня звучит везде. В сім'ях, у сусідів, у друзей. В нашій сім'ї пели всі. У нас в школе был свой хор, который возглавлял Войтех Чернота. Он нас учил петь профессионально, а не в народном стиле. Мы учились петь по нотам, то есть по-настоящему. Мы исполняли и народные песни, но в музыкальной обработке. Хотя особую радость нам доставляло петь народные песни так, как их исполняет народ, простые люди, с улюлюканьем, визгом и выкриками.

0: Это была шуточная песня из «Раковки», которая исполнена Гелена Заградникова и народный фольклорный ансамбль «Едлювина» из региона Кисуце. Гелена участвовала во многих конкурсах фольклорной песни. Вот что она рассказывает о своем первом участии в конкурсе.
1: То som bola už na strednej škole, na pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach. A dievčatá...
0: Я училась тогда в средней школе в Турчанских Теплицах. И мои подруги подали заявку от моего имени на участие в чехословацком телевизионном конкурсе «Золотая камера». Я очень переживала и стеснялась петь на одной сцене с Еленой Вандрачковой и другими звездами эстрады. И я тогда пела в основном современные песни, но на отборочном туре меня спросили, пою ли я народные песни. И я спела песню «Горечка зелена». И с этой песней я прошла в финал конкурса «Золотая камера», который транслировался по чехословацкому телевидению. Этот конкурс смотрела вся Словакия, и за меня болели миллионы людей. Я получила много-много поздравлений от зрителей и моих приятелей. Вот как звучала эта песня.

звучала песня «Горечка зелена» в исполнении Елены Заградниковой, с которой она выступала в чехословацком конкурсе «Золотая камера». Народная музыка сопровождает Елену всю жизнь. Для исполнения народных песен нужен не только талант, но и душа, и сердце. И завершает нашу музыкальную программу «Свадебные песни» с

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Нашу программу откроет почтовый ящик «Обратная связь». А затем мы пригласим вас в путешествие по Словакии. И сегодня мы посетим живописный уголок под названием Кисуце. Первое письменное упоминание об этом регионе датируется 13 веком, когда венгерский король Бела IV подарил эти земли польскому воеводе за борьбу с татарским нашествием. Вы также услышите народную музыку из региона Кисуце, которую исполняют местные фольклорные ансамбли. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, реальный или электронный, я всегда радуюсь. Приятно читать ваши письма и рапорты с осознанием того, что наши передачи вас интересуют. Спасибо всем, кто участвует в викторине «Живая вода». Сейчас проходит 6-й тур, посвященный курорту Старый Смоковец. Я хочу подчеркнуть, что наш конкурс скорее познавательный. В нем много интересной информации об истории курортов и здравниц, о том, как менялись курорты в течение времени, какие современные методы оздоровления там применяют. Вот уже скоро наша верная слушательница из Львова, Елена Борисюк, поедет на курорт под названием Бардеевские купели. Она стала победительницей 4-го тура викторины «Живая вода», посвященного этой здравнице. Мы отправили ей сертификат на 4 дня и 3 ночи на двоих на этот замечательный курорт. Ваучер предполагает процедуры, бассейны с минеральной водой, сауну, питание и проживание в номере люкс. Конечно, если Елена захочет продлить свой отдых, об этом можно всегда договориться. Бардеевский курорт расположен на северо-востоке Словакии, рядом с украинской границей. И мы надеемся, что Елена легко доберется в город Бардеев. Так что, друзья, участвуйте в викторине, и, может быть, и вам повезет. И вы посетите один из наших курортов. Особо хочу поблагодарить наших дорогих диексистов, которые присылают нам рапорты о приеме, благодаря которым мы знаем, на каких широтах и как нас слышно. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Динь Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марик Пис из Польши, Алексей Гацура из Минска, Виктор Галицкий, Каменецк-Подольский, Украина, Арне Тим, Эстония. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем QSL-карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Летом на наших волнах проходят интересные циклы. Продолжается серия передач под названием «Окно в мир». Мы рассказываем о сотрудничестве словацких регионов и городов с европейскими партнерами. Когда-то это называлось «Города-побратимы», а сейчас «Партнеры». Ровно через неделю вы услышите о сотрудничестве словацкого села Шенквице с хорватской Костайницей. Настраивайтесь на нашу волну, и вы узнаете много интересного. После короткой музыкальной паузы мы приглашаем вас в путешествие по Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, наступило время отпусков, и несмотря на погоду, мы отправляемся в путешествие. Сегодня нас ожидает поездка в самобытный регион под названием Кисуце.
2: Из Братиславы на Кисуце мы можем попасть двумя путями. Это с южной стороны, от крупного города Жилины, через природную резервацию Кисуцка-Брана, или добраться сюда с западной стороны, почти от самой границы с Чехией, попутно проехав через горный массив Яворники и миновав известный зимний курорт Маков. Поскольку в это время года на дорогах бывает очень много заторов, то мы решили проехать до Кисуц по горной дороге. Об этом крае говорит Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда.
3: Аксалови о Кисуцях так една с характеристик тохто края.
2: Когда речь заходит о регионе Кисуце, то вспоминают о том, что мы находимся на самой окраине республики, на границе Моравии и Польши.
3: Тато географическая позиция сувисела аис.
2: Эта географическая отдаленность и окраинность определяла долгое время и сам характер местной размеренной жизни, которой долго не касались бурные экономические процессы. В других словацких краях было возведено огромное количество замков, крепостей, виноградников, а тут вплоть до 60-х годов прошлого столетия не было создано ни одной крупной культурной институции. Но сегодня, к счастью, такое утверждение уже устарело. Сейчас даже в этом отдаленном от больших городских конгломераций регионе Кисуце успешно созданы и работают все культурные институции. Как раз в день нашего посещения Кисуце в регионе проходил известный во всей республике фестиваль самодеятельных и любительских театральных коллективов имени Паларикова Ракова. Вот какими овациями встречали участники его открытия. Мы встретили учащихся и преподавателей одной из школ регионального центра Кисуц, города Чацы, сразу же после их просмотра театральной постановки, и спросили о том, какими типичными чертами отличается их регион.
4: Кисуце представляют для меня такой некий старый свет, где, когда сапует зима.
5: Для меня, как человека, прожившего тут всю свою жизнь, регион Кисуце представляет собой частичку какого-то старого и хорошо сохранившегося мира. Если мы говорим о зимнем времени года, то у нас это настоящая зима со снегом, вьюгами и ожиданием лета. А когда говорим о лете, то и в это время года холод остается с нами. Для меня такая жизнь является привычной и комфортной, хотя признаюсь, что многие жители других регионов республики могут быть этим удивлены.
6: Люди очень консервативные и не за себя очень открытые и работающие.
2: Я считаю, что в нашем регионе живет по-настоящему консервативный, искренний и прямой, в лучшем смысле слова, народ. Кисучане очень работящие. Это о нас скажет каждый словак. Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда очень любит свой край и своих земляков. И прежде всего он отмечает добросердечность жителей Кисуцкого региона. Он откровенно говорит о том, что в этом северном регионе Словакии людям всегда жилось нелегко.
3: С той худобы состал такой аж световый, без могли сказать, феномен.
2: Бедность нашего региона действительно некоторое время назад считалась особенным европейским феноменом. Именно из региона Кисуц уезжали словаки в поисках лучшей жизни за океан, в Венгрию, в Европу. Именно в нашем крае зародилось такое уникальное явление, как дратарство. Это когда умельцы на все руки уходили из дома на заработки, путешествовали по стране и предлагали домохозяйствам свои услуги. Они всегда могли что-то починить, отремонтировать или построить. С дратарским мешком за спиной, где были уложены самые разнообразные орудия труда и, конечно же, проволока, по-словацки дрот, они проделывали путь в самые отдаленные уголки республики и даже за ее границы. Известно, что словацкие дратары проходили на территории Украины, России и даже Китая. А в Америке многие из них стали успешными предпринимателями и бизнесменами в разных областях, в том числе в производстве. Бесконечная работоспособность кисучан стала каким-то особенным региональным гербом и знаком качества нашего края. В 2019 году дратарство стало седьмым феноменом, который Словакия подарила миру в качестве всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

0: Еще одну характеристику кисучан ни в коем случае нельзя назвать клише или штампом. Кисучане – по-настоящему поющий народ. Местные жители совсем не нуждаются в каких-то больших причинах или событиях для того, чтобы начать петь. В прошлом коллективное пение здесь сопровождало все полевые работы. Несмотря на то, что регион Кисуцы имеет площадь лишь 935 квадратных километров, его фольклорное разнообразие поистине огромно. В разных частях этого края у каждого поселка свой колорит. Мы здесь найдем великое разноголосие песен, пестрость танцевальных приемов, цимбаловую музыку и так называемую деревянную музыку. К открытию всех этих народных богатств самым непосредственным образом причастен музыкант, фольклорист и основатель успешного детского фольклорного хора «Келчуван» Павел Кужма. Дадим ему слово.
1: До недавно сам не видел, а и в уверенности отборной.
0: До совсем недавнего времени у нас никто не знал, что на Кисуцах имеется, кроме всего прочего, и яркая так называемая горальская культура. Она своеобразно переломляется у нас, особенно в микрорайоне под названием Каритеп. Люди здесь говорят на западном скалицком диалекте, и это по-настоящему может удивить каждого словака.

0: Кроме Павла Кужмы, собирательницей и хранительницей народных традиций региона Кисуце, была этнолог Мария Хушчавова. Ее дочь Данка и пригласила нас на традиционное кисуцкое блюдо – капустник.
1: Про кисуцу были типичные едла за замяков с капустой.
2: В нашем небогатом регионе типичными продуктами всегда были картошка и капуста. Мясо у нас ели по праздникам. Летом часто ели блюда из фасоли, которую еще у нас называли квачка. Популярной была чечевица. И огромное разнообразие блюд в деревнях готовилось на основе галушек с разными видами сыров. Но зимой главным продуктом была кислая капуста из-за своей витаминности и свежести. Каждая хозяйка пекла для семьи чуть ли не каждый день картофельные лепешки, которые у нас называются плацками. Я вспоминаю, как моя бабушка пекла картофельную лепешку на сковороде прямо на капустном листе. Это сочетание придавало блюду особенный вкус.
0: Культура питания жителей Кисуц определялась низкой плодородностью местного сурового климата. Жили тут люди часто отдельно друг от друга, по разным сторонам гор. Поэтому часто кисуцы называют краем хуторов. Об этом феномене говорит местный историк Мариан Лишчак.
3: Правописная сменка о кисуцах походит из року 1244.
0: Первое письменное упоминание о регионе Кисуцы датируется 1244 годом. Это когда король Бела IV подарил определенные земли, которые назывались Кис-Зуцце, польскому аристократу Себеславу за заслуги в войне против татарских нашествий. Позже, через несколько десятилетий, уже упоминается регион Чаца, которая получила городские привилегии в 1778 году. Регион Кисуце предоставляет для туристов большие возможности для развлечений. Но мы не можем не упомянуть такую местную достопримечательность, как лесная железная дорога, которая связывает Кисуце с Аравой. К счастью, мы успели по ней проехать, так как в мае началась обширная реконструкция этой уникальной транспортной ветки, говорит куратор Кисуцкого краеведческого музея Янка Берешева.
2: Наша лесная железная дорога является уникальным объектом в масштабах Европы. Локомотив у нас толкает вагоны вверх по горному массиву на основе сложной системы переключений переднего и заднего хода. Высшей точкой для нашей железной дороги был горный пик Бескид, который возвышается над уровнем моря на 900 метрах. Наша железная дорога является самой высокогорной в Словакии. Благодаря техническому устройству лесная железная дорога между Кисуцами и Оравой была внесена в список культурного наследия Словакии.
4: Музыкальная народная культура региона Кисуце заслуживает особого внимания. И об этом мы поговорим в нашей воскресной музыкальной программе. Она посвящена народной музыке и фольклору этого самобытного региона. Программу подготовил музыкальный редактор Франтишек Стрэмпек.
5: Музыкальные перекрестки.
2: Территория Кисуц граничит на востоке с Оравой, на юге с горным Поважем, на севере-западе с Чехией, а на северо-востоке с Польшей. Регион назван по реке Кисуце. Здесь, в этих живописных местах, родилась известная исполнительница народных словацких песен Гелена Заградникова. И сегодня ей посвящена наша музыкальная программа. Гелена жила в небольшом городке Турзовка в районе Чаца. Там она провела детство и юность. С ранних лет она полюбила словацкий фольклор. Вот что рассказывает Гелена.
6: На тих Кисуцях людова пісень жила в сусідах, жила в моїй родині.
2: В Кисуце народна пісня звучить везде. В сім'ях, у сусідів, у друзів. В нашій сім'ї пели всі. У нас в школе был свой хор, который возглавлял Войтех Чернота. Он нас учил петь профессионально, а не в народном стиле. Мы учились петь по нотам, то есть по-настоящему. Мы исполняли и народные песни, но в музыкальной обработке. Хотя особую радость нам доставляло петь народные песни так, как их исполняет народ, простые люди, с улюлюканьем, визгом и выкриками.

0: Это была шуточная песня из «Раковки», которая исполнена Елена Заградникова и народный фольклорный ансамбль «Едлювина» из региона Кисуце. Елена участвовала во многих конкурсах фольклорной песни. Вот что она рассказывает о своем первом участии в конкурсе.
1: To som bola už na strednej škole, na pedagogickej škole v Turčianskych Tepliciach a dievčatá...
0: Я училась тогда в средней школе в Турчанских Теплицах, и мои подруги подали заявку от моего имени на участие в чехословацком телевизионном конкурсе «Золотая камера». Я очень переживала и стеснялась петь на одной сцене с Еленой Вандрачковой и другими звездами эстрады. И я тогда пела в основном современные песни, но на отборочном туре меня спросили, пою ли я народные песни. И я спела песню «Горечка зелена». И с этой песней я прошла в финал конкурса «Золотая камера», который транслировался по чехословацкому телевидению. Этот конкурс смотрела вся Словакия, и за меня болели миллионы людей. Я получила много-много поздравлений от зрителей и моих приятелей. Вот как звучала эта песня.

звучала песня «Горечка зелена» в исполнении Елены Заградниковой, с которой она выступала в чехословацком конкурсе «Золотая камера». Народная музыка сопровождает Елену всю жизнь. Для исполнения народных песен нужен не только талант, но и душа, и сердце. И завершает нашу музыкальную программу свадебные песни

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытная 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Нашу программу откроет почтовый ящик «Обратная связь». А затем мы пригласим вас в путешествие по Словакии. И сегодня мы посетим живописный уголок под названием Кисуце. Первое письменное упоминание об этом регионе датируется 13 веком, когда венгерский король Бела IV подарил эти земли польскому воеводе за борьбу с татарским нашествием. Вы также услышите народную музыку из региона Кисуце, которую исполняют местные фольклорные ансамбли. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Открывая наш почтовый ящик, реальный или электронный, я всегда радуюсь. Приятно читать ваши письма и рапорты с осознанием того, что наши передачи вас интересуют. Спасибо всем, кто участвует в викторине «Живая вода». Сейчас проходит 6-й тур, посвященный курорту Старый Смоковец. Я хочу подчеркнуть, что наш конкурс скорее познавательный. В нем много интересной информации об истории курортов и здравниц, о том, как менялись курорты в течение времени, какие современные методы оздоровления там применяют. Вот уже скоро наша верная слушательница из Львова, Елена Борисюк, поедет на курорт под названием Бардеевские купели. Она стала победительницей 4-го тура викторины «Живая вода», посвященного этой здравнице. Мы отправили ей сертификат на 4 дня и 3 ночи на двоих на этот замечательный курорт. Ваучер предполагает процедуры, бассейны с минеральной водой, сауну, питание и проживание в номере люкс. Конечно, если Елена захочет продлить свой отдых, об этом можно всегда договориться. Бардеевский курорт расположен на северо-востоке Словакии, рядом с украинской границей. И мы надеемся, что Елена легко доберется в город Бардеев. Так что, друзья, участвуйте в викторине, и, может быть, и вам повезет. И вы посетите один из наших курортов. Особо хочу поблагодарить наших дорогих диексистов, которые присылают нам рапорты о приеме, благодаря которым мы знаем, на каких широтах и как нас слышно. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Динь Лу из Китая, Андрей Новгородский из Харькова, Андрей Кузнецов из Риги, Марик Пис из Польши, Алексей Гацура из Минска, Виктор Галицкий, Каменецк-Подольский, Украина, Арне Тим, Эстония. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем QSL-карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Летом на наших волнах проходят интересные циклы. Продолжается серия передач под названием «Окно в мир». Мы рассказываем о сотрудничестве словацких регионов и городов с европейскими партнерами. Когда-то это называлось «Города-побратимы», а сейчас «Партнеры». Ровно через неделю вы услышите о сотрудничестве словацкого села Шенквице с хорватской Костайницей. Настраивайтесь на нашу волну, и вы узнаете много интересного. После короткой музыкальной паузы мы приглашаем вас в путешествие по Словакии.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, наступило время отпусков, и несмотря на погоду, мы отправляемся в путешествие. Сегодня нас ожидает поездка в самобытный регион под названием Кисуце.
2: Из Братиславы на Кисуце мы можем попасть двумя путями. Это с южной стороны, от крупного города Жилины, через природную резервацию Кисуцка-Брана, или добраться сюда с западной стороны, почти от самой границы с Чехией, попутно проехав через горный массив Яворники и миновав известный зимний курорт Маков. Поскольку в это время года на дорогах бывает очень много заторов, то мы решили проехать до Кисуц по горной дороге. Об этом крае говорит Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда.
3: Аксалови о Кисуцях так една.
2: Когда речь заходит о регионе Кисуце, то вспоминают о том, что мы находимся на самой окраине республики, на границе Моравии и Польши. Эта географическая отдаленность и окраинность определяла долгое время и сам характер местной размеренной жизни, которой долго не касались бурные экономические процессы. В других словацких краях было возведено огромное количество замков, крепостей, виноградников, а тут вплоть до 60-х годов прошлого столетия не было создано ни одной крупной культурной институции. Но сегодня, к счастью, такое утверждение уже устарело. Сейчас даже в этом отдаленном от больших городских конгломераций регионе Кисуце успешно созданы и работают все культурные институции. Как раз в день нашего посещения Кисуце в регионе проходил известный во всей республике фестиваль самодеятельных и любительских театральных коллективов имени Паларикова Ракова. Вот какими овациями встречали участники его открытия. Мы встретили учащихся и преподавателей одной из школ регионального центра Кисуц, города Чацы, сразу же после их просмотра театральной постановки, и спросили о том, какими типичными чертами отличается их регион.
4: Кисуце представляют для меня такой некий старый свет, где, когда сапове зима.
5: Для меня, как человека, прожившего тут всю свою жизнь, регион Кисуце представляет собой частичку какого-то старого и хорошо сохранившегося мира. Если мы говорим о зимнем времени года, то у нас это настоящая зима со снегом, вьюгами и ожиданием лета. А когда говорим о лете, то и в это время года холод остается с нами. Для меня такая жизнь является привычной и комфортной, хотя признаюсь, что многие жители других регионов республики могут быть этим удивлены.
6: Люди асу консервативны и не за северми отворены и опрацовиты.
2: Я считаю, что в нашем регионе живет по-настоящему консервативный, искренний и прямой, в лучшем смысле слова, народ. Кисучане очень работящие. Это о нас скажет каждый словак. Душан Миколай из Кисуцкого культурного фонда очень любит свой край и своих земляков. И прежде всего он отмечает добросердечность жителей Кисуцкого региона. Он откровенно говорит о том, что в этом северном регионе Словакии людям всегда жилось нелегко.
3: С той худобы состал такой аж световый, без мы могли сказать, феномен.
2: Бедность нашего региона действительно некоторое время назад считалась особенным европейским феноменом. Именно из региона Кисуц уезжали словаки в поисках лучшей жизни за океан, в Венгрию, в Европу. Именно в нашем крае зародилось такое уникальное явление, как дратарство. Это когда умельцы на все руки уходили из дома на заработки, путешествовали по стране и предлагали домохозяйствам свои услуги. Они всегда могли что-то починить, отремонтировать или построить. С дратарским мешком за спиной, где были уложены самые разнообразные орудия труда и, конечно же, проволока, по-словацки дрот, они проделывали путь в самые отдаленные уголки республики и даже за ее границы. Известно, что словацкие дратары проходили на территории Украины, России и даже Китая. А в Америке многие из них стали успешными предпринимателями и бизнесменами в разных областях, в том числе в производстве. Бесконечная работоспособность кисучан стала каким-то особенным региональным гербом и знаком качества нашего края. В 2019 году дратарство стало седьмым феноменом, который Словакия подарила миру в качестве всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

0: Еще одну характеристику кисучан ни в коем случае нельзя назвать клише или штампом. Кисучане – по-настоящему поющий народ. Местные жители совсем не нуждаются в каких-то больших причинах или событиях для того, чтобы начать петь. В прошлом коллективное пение здесь сопровождало все полевые работы. Несмотря на то, что регион Кисуцы имеет площадь лишь 935 квадратных километров, его фольклорное разнообразие поистине огромно. В разных частях этого края у каждого поселка свой колорит. Мы здесь найдем великое разноголосие песен, пестрость танцевальных приемов, цимбаловую музыку и так называемую деревянную музыку. К открытию всех этих народных богатств самым непосредственным образом причастен музыкант, фольклорист и основатель успешного детского фольклорного хора «Келчуван» Павел Кужма. Дадим ему слово.
1: До недавно сам не видел, а и в уверенности отборной.
0: До совсем недавнего времени у нас никто не знал, что на Кисуцах имеется, кроме всего прочего, и яркая так называемая горальская культура. Она своеобразно переломляется у нас особенно в микрорайоне под названием Каритеп. Люди здесь говорят на западном скалицком диалекте, и это по-настоящему может удивить каждого словака.

0: Кроме Павла Кужмы, собирательницей и хранительницей народных традиций региона Кисуце, была этнолог Мария Хушчавова. Ее дочь Данка и пригласила нас на традиционное кисуцкое блюдо – капустник.
1: Про кисуцу были типичные едла за замяков с капустой.
2: В нашем небогатом регионе типичными продуктами всегда были картошка и капуста. Мясо у нас ели по праздникам. Летом часто ели блюда из фасоли, которую еще у нас называли квачка. Популярной была чечевица. И огромное разнообразие блюд в деревнях готовилось на основе галушек с разными видами сыров. Ну а зимой главным продуктом была кислая капуста из-за своей витаминности и свежести. Каждая хозяйка пекла для семьи чуть ли не каждый день картофельные лепешки, которые у нас называются плацками. Я вспоминаю, как моя бабушка пекла картофельную лепешку на сковороде прямо на капустном листе. Это сочетание придавало блюду особенный вкус.
0: Культура питания жителей Кисуц определялась низкой плодородностью местного сурового климата. Жили тут люди часто отдельно друг от друга, по разным сторонам гор. Поэтому часто кисуцы называют краем хуторов. Об этом феномене говорит местный историк Марьян Лишчак.
3: Правописная сменка о кисуцах походит из року 1244.
0: Первое письменное упоминание о регионе Кисуце датируется 1244 годом. Это когда король Бела IV подарил определенные земли, которые назывались Кис-Зуцце, польскому аристократу Себеславу за заслуги в войне против татарских нашествий. Позже, через несколько десятилетий, уже упоминается регион Чаца, который получил городские привилегии в 1778 году. Регион Кисуце предоставляет для туристов большие возможности для развлечений. Но мы не можем не упомянуть такую местную достопримечательность, как лесная железная дорога, которая связывает Кисуце с Аравой. К счастью, мы успели по ней проехать, так как в мае началась обширная реконструкция этой уникальной транспортной ветки, говорит куратор Кисуцкого краеведческого музея Янка Берешева.
2: Наша лесная железная дорога является уникальным объектом в масштабах Европы. Локомотив у нас толкает вагоны вверх по горному массиву на основе сложной системы переключений переднего и заднего хода. Высшей точкой для нашей железной дороги был горный пик Бескид, который возвышается над уровнем моря на 900 метрах. Наша железная дорога является самой высокогорной в Словакии. Благодаря техническому устройству лесная железная дорога между Кисуцами и Оравой была внесена в список культурного наследия Словакии.
4: Музыкальная народная культура региона Кисуце заслуживает особого внимания. И об этом мы поговорим в нашей воскресной музыкальной программе. Она посвящена народной музыке и фольклору этого самобытного региона. Программу подготовил музыкальный редактор Франтишек Стрэмпек.
5: Музыкальные перекрестки.
2: Территория Кисуц граничит на востоке с Оравой, на юге с горным Поважем, на севере-западе с Чехией, а на северо-востоке с Польшей. Регион назван по реке Кисуце. Здесь, в этих живописных местах, родилась известная исполнительница народных словацких песен Гелена Заградникова. И сегодня ей посвящена наша музыкальная программа. Гелена жила в небольшом городке Турзовка в районе Чаца. Там она провела детство и юность. С ранних лет она полюбила словацкий фольклор. Вот что рассказывает Гелена.
6: На тих Кисуцях людова пісень жила в сусідах, жила в моєї родині.
2: В Кисуце народная песня звучит везде. В сім'ях, у сусідів, у друзей. В нашій сім'ї пели всі. У нас в школе был свой хор, который возглавлял Войтех Чернота. Он нас учил петь профессионально, а не в народном стиле. Мы учились петь по нотам, то есть по-настоящему. Мы исполняли и народные песни, но в музыкальной обработке. Хотя особую радость нам доставляло петь народные песни так, как их исполняет народ, простые люди, с улюлюканьем, визгом и выкриками.

0: Это была шуточная песня из «Раковки», которая исполнена Гелена Заградникова и народный фольклорный ансамбль «Едлювина» из региона Кисуце. Гелена участвовала во многих конкурсах фольклорной песни. Вот что она рассказывает о своем первом участии в конкурсе.
1: То сам была уже на средней школе, на педагогической школе в Турчанских Теплицах, а девчата...
0: Я училась тогда в средней школе в Турчанских Теплицах, и мои подруги подали заявку от моего имени на участие в чехословацком телевизионном конкурсе «Золотая камера». Я очень переживала и стеснялась петь на одной сцене с Еленой Вандрачковой и другими звездами эстрады. И я тогда пела в основном современные песни, но на отборочном туре меня спросили, пою ли я народные песни. И я спела песню «Горечка зелена». И с этой песней я прошла в финал конкурса «Золотая камера», который транслировался по чехословацкому телевидению. Этот конкурс смотрела вся Словакия, и за меня болели миллионы людей. Я получила много-много поздравлений от зрителей и моих приятелей. Вот как звучала эта песня.

звучала песня «Горечка зелена» в исполнении Елены Заградниковой, с которой она выступала в чехословацком конкурсе «Золотая камера». Народная музыка сопровождает Елену всю жизнь. Для исполнения народных песен нужен не только талант, но и душа, и сердце. И завершает нашу музыкальную программу «Свадебные песни с кисуцами».

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Свечикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечегова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини заявил, что не ожидает осенью значительных изменений в составе правительства. Возможны лишь отдельные уходы министров, связанные с их личными карьерными планами. В качестве примера он привел возможную амбицию министра финансов войти в руководство Национального банка Словакии. Спор коалиционной СНС с министром окружающей среды Томашем Тарабой, по мнению президента, будет урегулирован до конца сентября. Ключевым испытанием для коалиции Пеллегрини назвал принятие бюджета на следующий год, отметив при этом, что реальной угрозы для правительственного большинства он не видит. Президент Петер Пеллегрини 13 июля отправляется с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Поездка стала ответной после исторически первого визита азербайджанского лидера в Словакию в декабре прошлого года. Президента сопровождает представительная делегация, вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Денис Исакова, министр внутренних дел Матуш Шута-Эшток и глава Национального банка Петер Кажемир. Ключевые переговоры глав государств пройдут во вторник в Карабахе и будут посвящены энергетическому сотрудничеству, поддержке словацкого экспорта, промышленно-техническому партнерству и транспортному сообщению, включая возможное участие словацких компаний в восстановлении пострадавших от конфликта территорий. По случаю 34-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Словацкой Республики председатель Национального совета Рихард Раши заявил на торжествах в Кисуцком селе Старобистрица, что Декларация была актом самосознания народа, готового взять на себя ответственность за свою судьбу, и история подтвердила необходимость ее принятия. Раши напомнил о ключевых вехах на пути словаков к самостоятельности, кодификации словацкого языка, меморандуме словацкого народа, словацком национальном восстании, назвав декларацию от 17 июля 1992 года естественной кульминацией этих усилий, давшей народу незаменимую возможность самому решать свою судьбу. Министр иностранных дел Юрай Бланар отправился в воскресенье утром в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях ООН. Визит продлится до четверга, и его основными темами станут представление кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 28-29 годов, а также серия двусторонних переговоров с партнерами и руководителями международных структур. Бланар подчеркивает, что Словакия стремится оставаться активным и надежным партнером в решении глобальных вызовов, продолжая линию на поддержку международного права и эффективного многостороннего сотрудничества. Словацкий стартап MeltFlex, создающий инструмент для визуализации интерьеров и экстерьеров с помощью искусственного интеллекта, стремительно набирает популярность за пределами страны. Приложением уже пользуются более 200 тысяч клиентов по всему миру, включая девелоперов и крупные мебельные компании.
0: Тема дня.
1: Строительная отрасль страны продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы постепенно замедляются. Как сообщило Статуправление, объем строительного производства в мае 2026 года достиг 773 миллионов евро, что с учетом инфляции означает реальный рост на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый медленный темп годового роста с начала текущего года. Тем не менее, если сравнивать майские показатели за последние 14 лет, нынешняя динамика оказалась пятый по скорости. Примечательно и другое. Месячный объем выполненных работ уже третий раз подряд превышает отметку в 700 миллионов евро. В предыдущие годы такие результаты отрасль показывала преимущественно во второй половине года, прежде всего в осенний период. Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом сезонной корректировки, показатели строительства снизились на 2,9%. Главным двигателем майского роста стало новое строительство внутри страны, объем которого увеличился на 7,5%, и которое занимает наибольшую долю в отрасли. Работы по ремонту и обслуживанию зданий сохранили двузначные темпы роста – 11%, а их номинальный объем в 177 миллионов евро стал одним из самых высоких майских показателей за всю историю наблюдений. Если смотреть по типам объектов, то росло почти на 12% только строительство зданий, которое играет решающую роль в отрасли. А вот объем работ в сфере инженерных сооружений, куда входит прежде всего строительство и ремонт автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, в реальном выражении снизился на 1%. Объемы строительства объектов за рубежом практически не изменились и составили в денежном выражении 95 миллионов евро. В целом за 5 месяцев 2026 года объем работ строительных предприятий достиг 3,2 миллиарда евро. Это на 11% больше, чем годом ранее. Новое строительство внутри страны выросло на 15%, ремонт и обслуживание на 10%. Строительство зданий прибавило почти 16%, инженерные сооружения 9,5%. Единственным сегментом со снижением стали строительные работы за рубежом. Их стоимость оказалась почти на 5% ниже прошлогодней. Однако аналитики предупреждают, столь бурный рост не будет долговечным. Уже летом и осенью жилищное строительство может вернуться к умеренному годовому снижению.
2: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о борьбе словацких регионов за справедливый бюджет Евросоюза. Затем в рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию сюжет из цикла под названием «Литературный журнал». В нем мы расскажем о видном словацком прозаике, поэте, переводчике и политическом деятеле словацкого национального движения Янко Есенском. Цикл был создан при содействии профессора Владимира Черевки в 2000 году и вошел в Золотой фонд словацкого радио. Закончит нашу сегодняшнюю программу вторая часть передачи из нашего архива, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: Пока в европейских коридорах власти решается судьба многолетнего финансового бюджета Евросоюза на 2028-34 годы, словацкие регионы решили действовать напрямую. Делегация председателей Братиславского, Банско-Быстрицкого, Прешевского и Кошицкого краев приехала в Брюссель, чтобы лично участвовать в переговорах о том, как и сколько денег получат словацкие регионы из европейских фондов в следующем программном периоде. В Брюсселе делегация встретилась с постоянным представителем Словакии при ЕС Юраем Ноциаром, а также с экспертами профильных министерств. Вместе они детально обсудили ход переговоров о долгосрочном бюджете ЕС. Как подчеркивает постоянное представительство Словакии при ЕС, именно от итогов этих переговоров зависит, какие объемы финансовых средств и на каких условиях смогут черпать словацкие регионы из европейских фондов. Главный тезис, с которым прибыла делегация, когезионная политика ЕС, то есть политика выравнивания региональных различий, в Словакии не работает. Более того, разрыв между регионами растет. Об этом говорит председатель Банско-Быстрицкого края Ондрей Лунтер.
1: Днес сме в Брюсселе, спочатку Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешовский самосправный край.
2: Сегодня мы в Брюсселе вместе, Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешевский самоуправляемые края, потому что здесь сейчас решаются принципиальные вещи. Новый программный период, то, каким образом будут распределяться финансовые средства на территории Словакии. У нас единая позиция. Сегодня когезионная политика, то есть выравнивание различий, в Словакии не работает. Напротив, различия растут. Именно поэтому мы здесь. Мы провели ряд переговоров, где добиваемся того, чтобы новый программный период был более справедливым. Нас объединяет одно – мы хотим, чтобы каждый, кто хочет остаться дома в своем родном краю, мог там остаться. Мы продолжим эту работу и будем информировать вас о наших дальнейших шагах.
0: Еще острее ситуацию описывает председатель Прешевского края Милан Майерский.
3: Иде предовшетким о три наименее развинутые края – Прешовский, Кошицкий и Банско-Бистрицкий.
2: Речь идет прежде всего о трех наименее развитых краях – Прешевском, Кошицком и Банско-Бистрицком, у которых есть и свои собственные проблемы – маргинализированные ромские общины, мало рабочих мест. Мы приграничные края, в том числе граничащие с Украиной. Так что возможностей для развития действительно мало, а большое количество людей, уезжающих за рубеж, только усугубляет нашу ситуацию. Именно поэтому мы ведем переговоры, чтобы новый программный период стал для нас большой, а я могу сказать, еще большей возможностью для развития, чем прежде.
0: Картина, которую рисуют руководители краев, непростая. Три региона на востоке и в центре Словакии – это приграничные территории с высоким уровнем безработицы, нехваткой инвестиций и оттоком населения за рубеж. Добавьте к тому сложную социальную ситуацию в ромских общинах. И становится ясно, почему вопрос справедливого распределения европейских фондов для этих краев – не абстрактная политика, а вопрос ежедневной жизни людей. Председатель Лунтер сформулировал общую цель всех четырех делегаций коротко и емко. Они хотят, чтобы каждый, кто желает остаться в своем родном краю, имел такую возможность. Это значит рабочие места, инфраструктура, доступные услуги. Все это невозможно без европейских денег, распределенных справедливо. Переговоры о многолетней финансовой рамке ЕС на 28-34 годы продолжаются. Словацкие регионы дали понять, они намерены отстаивать свои интересы активно и о каждом следующем шаге будут сообщать публично.
4: Радио Словакия Интернешнл.
5: Янко Ясенский. Янко Ясенский вступил в литературу в конце XIX века, Но его поэтическое творчество и крупнейшее произведение, сатирический роман «Демократы», им написаны уже в 20 веке. Потомок знаменитого ученого Есениуса Янко Есенский родился в 1874 году в городе Мартин. По примеру своего отца, он стал адвокатом. Когда началась Первая мировая война, Есенский был направлен на русский фронт, оказался на передовых позициях и перешел на сторону русских. Будучи пленным, который прилично владел русским языком, он пользовался некоторыми привилегиями. Побывал в Сибири, в Воронеже, на Украине. В тот период им написан цикл стихов «Из плена», представляющих раздумья о настоящем, своеобразный диалог мечты и действительности. В стихах широко разливается тема России. В сборник вошли такие стихотворения, как «Сибирская ночь», «Русская весна» и ряд других. Есенский уже в гимназии пробовал переводить Пушкина. Хотя он сейчас оказался в серой тоске плена, это не затеняло его искреннее отношение к русской литературе, к России. Лишь в 1920 году Есенский кружным путем через Владивосток вернулся на родину. Здесь вскоре занял весьма высокие посты в государственной администрации. В 20-30-х годах он пишет сначала ряд стихотворений с патетической окраской, но постепенно он осознает, что мир далек от идеала, и в его поэзии все чаще звучит тревога и беспокойство. В этот период Есенский вновь возвращается к переводам русской поэзии, переводит поэму «12 Блока», роман Евгения Онегина Пушкина. Среди лучших прозаических произведений Есенского 30-х годов сборник новелл под названием «Из давних времен», изданный в 1935 году, и сатирический роман «Демократы». Есенский уже в своих рассказах, написанных в начале 20 века, проявил талант наблюдателя и критика уродливых отношений между людьми. Во многих своих рассказах, в таких как «Пани Рафикова», «Солнечные ванны», «Лекарство», он рисует комические ситуации. Сейчас в романе «Демократы» его сатира прозвучала еще более полно. Многие главы романа автономны, их можно читать как самостоятельные новеллы. Картины быта и нравов мещанской среды сменяются картинами борьбы политических партий. Это борьба так называемых демократов, которую мы, кстати, можем наблюдать и сегодня. Когда началась Вторая мировая война, Есенский выступил против порабощения. Стихи 40-х годов, составившие сборники «Против ночи» и «Черные дни», были героическим и мужественным финалом жизни и творчества Есенского. Есенский был патриотом своей родины. Он питал глубокие чувства уважения к России и русской литературе. Почти три десятилетия он возглавлял словацкую писательскую организацию. Умер Есенский в декабре 1945 года, за 4 дня до своей 71-й годовщины со дня рождения.
6: Сибирская ночь. В тесной мне избе темно и душно, окна в толстом слое льда сырого, и белеет и стоит сурово ночь в Сибири под луною скучной. Утро спит за голой вершиной, всю еще ресниц не разнимая, бледной щекою принимая снеговую пышную перину. Сжавшись под китайским одеялом, взгляда дожидаюсь дня стального. Ночь бежит с пути его прямого. Чуть видно, луна на небе стала. Вновь склонились пленные устало. И надежда прочь хромает снова.
7: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
4: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня мы продолжим рассказ о выставке, развернутой в Братиславской синагоге и посвященной архитектору Артуру Салатнай-Слатинскому. В первой части нашей беседы с кураторами выставки Марошем Борским и Штефаном Голчиком, вышедшей в эфир 19 августа, мы главным образом говорили о зодчестве, об особенностях архитектурного решения здания синагоги и о других зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатнай-Слатинского в Братиславе и Словакии. Основной темой нашего сегодняшнего рассказа станет война и жизнь архитектора в условиях антиеврейской политики, проводимой словацким государством военного времени и нацистского террора. Именно об этом мой первый вопрос организаторам выставки.
1: Войновый словенский штат заведовал.
2: Надо сказать, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни страны. В 1942 году были проведены первые депортации евреев, повторившиеся в 1944. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Освобождение от депортации получили специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Архитектору Салатнай-Слатинскому повезло. В 1942 году от депортации его спас именно такой документ, делающий для него исключение из закона. Более того, известно, что к данному периоду времени относятся его проекты постройки городской ратуши, дома священника католического прихода и других зданий в центре города Бытча, родины президента словацкого государства военного времени. Поговаривают даже, что Салатнай-Слатинский мог быть лично знаком с Йозефом Тисо, и что именно это спасло его от депортации и гибели.
3: Фактом є, що в тому období було заказано про
4: жидовських. В то время еврейскому населению было запрещено проживать в определенных районах города, на определенных улицах. Специальными распоряжениями евреям предписывалось освободить квартиры в центре и переехать в специально предназначенные для них районы города. И количество таких запретных улиц постоянно увеличивалось. Артур Салатнай-Слатинский с 1924 года, сначала один, а позднее со своей женой, проживал в доме, принадлежащем банку. Дом находится за Национальным театром, между сегодняшними улицами Горького и Лауринской, то есть в самом центре города. И Салатнай-Слатинский продолжал жить в этом доме. Все окружающие об этом знали, и никто не причинил ему вреда. И это несмотря на то, что все остальные еврейские жильцы из этого дома либо выезжали сами, согласно вышеупомянутому распоряжению, либо их выселили насильственно. Жена Артура Салатнай-Слатинского не была еврейкой. Всю войну она заботилась о нем. Когда тучи сгущались и росла опасность ареста, Салатнай-Слатинский скрывался на самом верхнем этаже, в помещении машинного зала лифта. Жена носила ему туда еду, а управдом соорудил ему там печурку, чтобы было можно согреться в холодные дни. И вот так всю войну он прожил в этом доме. Не был ни выселен, ни депортирован.
0: Да, Салатнай-Слатинскому повезло, он не погиб, не был ни выселен, ни депортирован, оставался в своей квартире, в своем доме. Но ведь надо было на что-то жить.
3: Но určitě, он, как уже поведал коллега, и втеди проектовал...
4: Как уже вспоминал господин Борский, в эти годы Салатнай-Слатинский проектировал здание ратуши в Бытче, католического прихода и так далее. Кроме того, он активно занимался градостроительными планами. К примеру, часть созданного им тогда градостроительного плана была использована при восстановлении разрушенного войной города Новой Замки. Не могу сказать точно, на что он жил. Вероятнее всего, у них с женой были какие-то сбережения, которые не тронул тогдашний режим. Интересно, что в эти годы Салатнай-Слатинский большую часть своего времени посвящал рисованию. Сохранилось множество его акварелей с изображением букетов. Ходить в сады и парки он не мог, но жена носила ему букеты, и он их рисовал. Без сомнения, ходил он рисовать и на пленэр. У меня сохранился его городской пейзаж, написанный в 1944 году. Так что наверняка он должен был ходить по улицам города. Что же касается машинного зала лифта, то хоть это и просторное помещение, Салатнай-Слатинский не мог там находиться круглые сутки. Поэтому каждый вечер они прогуливались с женой по террасам дома. И все жильцы его видели. И повторяю, никто не причинил ему вреда. Он был диабетиком, и уже тогда у него, видимо, начались проблемы со здоровьем. И несмотря ни на что, он выжил и мог продолжать работать.
0: Мой следующий вопрос касается самой выставки. В вашей экспозиции два портрета архитектора. Особенно мне запомнился один, написанный в не совсем обычном ракурсе. Кстати, есть у вас и фотография, на которой Салатная Слатинский снят возле этого портрета. Известны ли вам детали и история написания этих портретов? Если да, то, пожалуйста, расскажите об этом.
4: Существует много портретов Артура Салатная Слатинского. Некоторые из них, написанные художником Карлом Фрехом, выставлены в городской художественной галерее. А эти два портрета выполнены художником Иваном Шоршем, уроженцем Рачи, который сегодня является одним из городских районов Братиславы. Иван Шорш после войны эмигрировал в США и там в 50-м году скончался. Интересным фактом является то, что он является автором бюста первого президента Израиля, который сейчас находится в Иерусалиме. В годы жизни в Чехословакии Иваном Шоршем написаны портреты многих чехословацких политиков, в частности, портрет президента Масарика. Он жил с Артуром Салатная Слатинским, и эти портреты написал в знак дружбы. Архитектору особенно нравился вот этот портрет, написанный в не совсем обычном ракурсе. Его он вставил в раму, и возле него и сфотографировался.
0: Выставка «Архитектор Артур Салатная Слатинский и Братислава» открылась 30 июня и продлится до 6 октября. Мой последний вопрос касается вашей оценки хода выставки. Можно ли уже сегодня подвести какие-то итоги?
2: Должен отметить, что выставка пользуется большим успехом. Музей еврейской общины – это небольшой музей. Как вы можете видеть, он весь размещен в здании синагоги. В этом состоит его уникальность, поскольку это не специальное музейное здание, а действующее культовое сооружение, где проходят иудейские богослужения. Посетители, как мужчины, так и женщины, при входе в здание должны покрывать голову, иметь достойный внешний вид, так же, как при посещении храмов иных конфессий. Синагога, в сущности, является главным экспонатом нашего музея. С другой стороны, мы не ставим перед собой цель привлечь сюда десятки тысяч посетителей. Наш музей открыт только в летнее время, с конца июня по начало октября, два раза в неделю, в пятницу и в понедельник, кроме еврейских праздников. И в эти дни у нас всегда несколько десятков посетителей. Нас, конечно, нельзя сравнить с крупными еврейскими музеями в Праге или Будапеште, где эти здания являются одними из главных достопримечательностей, объектами повышенного туристического интереса. Мы и не ставим перед собой такую цель. Нам важно привлечь людей, по-настоящему интересующихся еврейской культурой, еврейской религией, дать им возможность осмотреть это сокровище архитектуры эпохи Первой Чехословацкой Республики и познакомиться с историей еврейской общины Братиславы. Каждая наша выставка раскрывает новую тему. Были здесь у нас экспозиции ариизированных произведений искусства. Мы раскрывали истории братиславских еврейских семейств, говорили о судьбах людей, переживших войну. Мы также проводили выставку, посвященную трудовому лагерю Энгерау, находившемуся в последние месяцы войны на территории сегодняшней Братиславской Петржалки. Особое значение для нас – освещение проводящихся нашим музеем мероприятий в средствах массовой информации. Ведь далеко не каждый сюда придет, далеко не каждый ознакомится с нашими экспозициями. Но благодаря сообщениям в СМИ люди узнают, к примеру, что Братиславской синагоге уже 100 лет, что в Братиславе жил и работал талантливый архитектор, которого звали Артур Салатнай Слатинский, что в Братиславе существовала и существует поныне еврейская община, ставшая неотделимой частью жизни нашего города.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечегова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини заявил, что не ожидает осенью значительных изменений в составе правительства. Возможны лишь отдельные уходы министров, связанные с их личными карьерными планами. В качестве примера он привел возможную амбицию министра финансов войти в руководство Национального банка Словакии. Спор коалиционной СНС с министром окружающей среды Томашем Тарабой, по мнению президента, будет урегулирован до конца сентября. Ключевым испытанием для коалиции Пеллегрини назвал принятие бюджета на следующий год, отметив при этом, что реальной угрозы для правительственного большинства он не видит. Президент Петер Пеллегрини 13 июля отправляется с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Поездка стала ответной после исторически первого визита азербайджанского лидера в Словакию в декабре прошлого года. Президента сопровождает представительная делегация, вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Денис Исакова, министр внутренних дел Матуш Шута-Эшток и глава Национального банка Петер Кажемир. Ключевые переговоры глав государств пройдут во вторник в Карабахе и будут посвящены энергетическому сотрудничеству, поддержке словацкого экспорта, промышленно-техническому партнерству и транспортному сообщению, включая возможное участие словацких компаний в восстановлении пострадавших от конфликта территорий. По случаю 34-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Словацкой Республики председатель Национального совета Рихард Раши заявил на торжествах в Кисуцком селе Старобистрица, что Декларация была актом самосознания народа, готового взять на себя ответственность за свою судьбу, и история подтвердила необходимость ее принятия. Раши напомнил о ключевых вехах на пути словаков к самостоятельности, кодификации словацкого языка, меморандуме словацкого народа, словацком национальном восстании, назвав декларацию от 17 июля 1992 года естественной кульминацией этих усилий, давшей народу незаменимую возможность самому решать свою судьбу. Министр иностранных дел Юрай Бланар отправился в воскресенье утром в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях ООН. Визит продлится до четверга, и его основными темами станут представление кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 28-29 годов, а также серия двусторонних переговоров с партнерами и руководителями международных структур. Бланар подчеркивает, что Словакия стремится оставаться активным и надежным партнером в решении глобальных вызовов, продолжая линию на поддержку международного права и эффективного многостороннего сотрудничества. Словацкий стартап MeltFlex, создающий инструмент для визуализации интерьеров и экстерьеров с помощью искусственного интеллекта, стремительно набирает популярность за пределами страны. Приложением уже пользуются более 200 тысяч клиентов по всему миру, включая девелоперов и крупные мебельные компании.
0: Тема дня.
1: Строительная отрасль страны продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы постепенно замедляются. Как сообщило Статуправление, объем строительного производства в мае 2026 года достиг 773 миллионов евро, что с учетом инфляции означает реальный рост на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый медленный темп годового роста с начала текущего года. Тем не менее, если сравнивать май показатели за последние 14 лет, нынешняя динамика оказалась пятой по скорости. Примечательно и другое. Месячный объем выполненных работ уже третий раз подряд превышает отметку в 700 миллионов евро. В предыдущие годы такие результаты отрасль показывала преимущественно во второй половине года, прежде всего в осенний период. Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом сезонной корректировки, показатели строительства снизились на 2,9%. Главным двигателем майского роста стал ожидало новое строительство внутри страны, объем которого увеличился на 7,5%, и которое занимает наибольшую долю в отрасли. Работы по ремонту и обслуживанию зданий сохранили двузначные темпы роста – 11%, а их номинальный объем в 177 миллионов евро стал одним из самых высоких майских показателей за всю историю наблюдений. Если смотреть по типам объектов, то росло почти на 12% только строительство зданий, которое играет решающую роль в отрасли. А вот объем работ в сфере инженерных сооружений, куда входит прежде всего строительство и ремонт автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, в реальном выражении снизился на 1%. Объемы строительства объектов за рубежом практически не изменились и составили в денежном выражении 95 миллионов евро. В целом за 5 месяцев 2026 года объем работ строительных предприятий достиг 3,2 миллиарда евро. Это на 11% больше, чем годом ранее. Новое строительство внутри страны выросло на 15%, ремонт и обслуживание на 10%. Строительство зданий прибавило почти 16%, инженерные сооружения 9,5%. Единственным сегментом со снижением стали строительные работы за рубежом. Их стоимость оказалась почти на 5% ниже прошлогодней. Однако аналитики предупреждают, столь бурный рост не будет долговечным. Уже летом и осенью жилищное строительство может вернуться к умеренному годовому снижению.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о борьбе словацких регионов за справедливый бюджет Евросоюза. Затем в рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию сюжет из цикла под названием «Литературный журнал». В нем мы расскажем о видном словацком прозаике, поэте, переводчике и политическом деятеле словацкого национального движения Янко Есенском. Цикл был создан при содействии профессора Владимира Черевки в 2000 году и вошел в Золотой фонд словацкого радио. Закончит нашу сегодняшнюю программу вторая часть передачи из нашего архива, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Пока в европейских коридорах власти решается судьба многолетнего финансового бюджета Евросоюза на 2028-34 годы, словацкие регионы решили действовать напрямую. Делегация председателей Братиславского, Банско-Быстрицкого, Прешевского и Кошицкого краев приехала в Брюссель, чтобы лично участвовать в переговорах о том, как и сколько денег получат словацкие регионы из европейских фондов в следующем программном периоде. В Брюсселе делегация встретилась с постоянным представителем Словакии при ЕС Юраем Ноциаром, а также с экспертами профильных министерств. Вместе они детально обсудили ход переговоров о долгосрочном бюджете ЕС. Как подчеркивает постоянное представительство Словакии при ЕС, именно от итогов этих переговоров зависит, какие объемы финансовых средств и на каких условиях смогут черпать словацкие регионы из европейских фондов. Главный тезис, с которым прибыла делегация, когезионная политика ЕС, то есть политика выравнивания региональных различий, в Словакии не работает. Более того, разрыв между регионами растет. Об этом говорит председатель Банско-Быстрицкого края Ондрей Лунтер.
1: Днес мы в Брюсселе, сполочный Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешовский самосправный край.
2: Сегодня мы в Брюсселе вместе, Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешевский самоуправляемые края, потому что здесь сейчас решаются принципиальные вещи. Новый программный период, то, каким образом будут распределяться финансовые средства на территории Словакии. У нас единая позиция. Сегодня когезионная политика, то есть выравнивание различий, в Словакии не работает. Напротив, различия растут. Именно поэтому мы здесь. Мы провели ряд переговоров, где добиваемся того, чтобы новый программный период был более справедливым. Нас объединяет одно – мы хотим, чтобы каждый, кто хочет остаться дома в своем родном краю, мог там остаться. Мы продолжим эту работу и будем информировать вас о наших дальнейших шагах.
0: Еще острее ситуацию описывает председатель Прешевского края Милан Майерский.
3: Иде предусветким о три наименее развитые края – Прешовский, Кошицкий и Банско-Бистрицкий.
2: Речь идет прежде всего о трех наименее развитых краях – Прешевском, Кошицком и Банско-Бистрицком, у которых есть и свои собственные проблемы. Маргинализированные ромские общины, мало рабочих мест. Мы приграничные края, в том числе граничащие с Украиной. Так что возможностей для развития действительно мало, а большое количество людей, уезжающих за рубеж, только усугубляет нашу ситуацию. Именно поэтому мы ведем переговоры, чтобы новый программный период стал для нас большой, а я могу сказать, еще большей возможностью для развития, чем прежде.
0: Картина, которую рисуют руководители краев, непростая. Три региона на востоке и в центре Словакии – это приграничные территории с высоким уровнем безработицы, нехваткой инвестиций и оттоком населения за рубеж. Добавьте к тому сложную социальную ситуацию в ромских общинах, и становится ясно, почему вопрос справедливого распределения европейских фондов для этих краев – не абстрактная политика, а вопрос ежедневной жизни людей. Председатель Лунтер сформулировал общую цель всех четырех делегаций коротко и емко. Они хотят, чтобы каждый, кто желает остаться в своем родном краю, имел такую возможность. Это значит рабочие места, инфраструктура, доступные услуги. Все это невозможно без европейских денег, распределенных справедливо. Переговоры о многолетней финансовой рамке ЕС на 28-34 годы продолжаются. Словацкие регионы дали понять, они намерены отстаивать свои интересы активно и о каждом следующем шаге будут сообщать публично.
4: Радио «Словакия Интернешнл».
5: Янко Ясенский. Янко Ясенский вступил в литературу в конце XIX века, Но его поэтическое творчество и крупнейшее произведение, сатирический роман «Демократы», им написаны уже в 20 веке. Потомок знаменитого ученого Есениуса Янко Есенский родился в 1874 году в городе Мартин. По примеру своего отца, он стал адвокатом. Когда началась Первая мировая война, Есенский был направлен на русский фронт, оказался на передовых позициях и перешел на сторону русских. Будучи пленным, который прилично владел русским языком, он пользовался некоторыми привилегиями. Побывал в Сибири, в Воронеже, на Украине. В тот период им написан цикл стихов «Из плена», представляющих раздумья о настоящем, своеобразный диалог мечты и действительности. В стихах широко разливается тема России. В сборник вошли такие стихотворения, как «Сибирская ночь», «Русская весна» и ряд других. Есенский уже в гимназии пробовал переводить Пушкина. Хотя он сейчас оказался в серой тоске плена, это не затеняло его искреннее отношение к русской литературе, к России. Лишь в 1920 году Есенский кружным путем через Владивосток вернулся на родину. Здесь вскоре занял весьма высокие посты в государственной администрации. В 20-30-х годах он пишет сначала ряд стихотворений с патетической окраской, но постепенно он осознает, что мир далек от идеала, и в его поэзии все чаще звучит тревога и беспокойство. В этот период Есенский вновь возвращается к переводам русской поэзии, переводит поэму «12 Блока», роман Евгения Онегина Пушкина. Среди лучших прозаических произведений Есенского 30-х годов сборник новелл под названием «Из давних времен», изданный в 1935 году, и сатирический роман «Демократы». Есенский уже в своих рассказах, написанных в начале 20 века, проявил талант наблюдателя и критика уродливых отношений между людьми. Во многих своих рассказах, в таких как «Пани Рафикова», «Солнечные ванны», «Лекарство», он рисует комические ситуации. Сейчас в романе «Демократы» его сатира прозвучала еще более полно. Многие главы романа автономны, их можно читать как самостоятельные новеллы. Картины быта и нравов мещанской среды сменяются картинами борьбы политических партий. Это борьба так называемых демократов, которую мы, кстати, можем наблюдать и сегодня. Когда началась Вторая мировая война, Есенский выступил против порабощения. Стихи 40-х годов, составившие сборники «Против ночи» и «Черные дни», были героическим и мужественным финалом жизни и творчества Есенского. Есенский был патриотом своей родины. Он питал глубокие чувства уважения к России и русской литературе. Почти три десятилетия он возглавлял словацкую писательскую организацию. Умер Есенский в декабре 1945 года, за 4 дня до своей 71-й годовщины со дня рождения.
6: Сибирская ночь. В тесной мне избе темно и душно, окна в толстом слое льда сырого, и белеет и стоит сурово ночь в Сибири под луною скучной. Утро спит за голой вершиной, всю еще ресниц не разнимая, бледной щекою принимая снеговую пышную перину. Сжавшись под китайским одеялом, взгляда дожидаюсь дня стального. Ночь бежит с пути его прямого. Чуть видно, луна на небе стала. Вновь склонились пленные устало. И надежда прочь хромает снова.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакия. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
4: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня мы продолжим рассказ о выставке, развернутой в Братиславской синагоге и посвященной архитектору Артуру Салатнай-Слатинскому. В первой части нашей беседы с кураторами выставки Марошем Борским и Штефаном Голчиком, вышедшей в эфир 19 августа, мы главным образом говорили о зодчестве, об особенностях архитектурного решения здания синагоги и о других зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатнай-Слатинского в Братиславе и Словакии. Основной темой нашего сегодняшнего рассказа станет война и жизнь архитектора в условиях антиеврейской политики, проводимой словацким государством военного времени и нацистского террора. Именно об этом мой первый вопрос. Вопрос организаторам выставки.
1: Войновый словенский штат заведовал...
2: Надо сказать, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни страны. В 1942 году были проведены первые депортации евреев, повторившиеся в 1944. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Освобождение от депортации получили специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Архитектору Салатнай-Слатинскому повезло. В 1942 году от депортации его спас именно такой документ, делающий для него исключение из закона. Более того, известно, что к данному периоду времени относятся его проекты постройки городской ратуши, дома священника католического прихода и других зданий в центре города Бытча, родины президента словацкого государства военного времени. Поговаривают даже, что Салатнай-Слатинский мог быть лично знаком с Йозефом Тисо, и что именно это спасло его от депортации и гибели.
3: Фактом є, що в тому období було заказано про жидовських.
4: В то время еврейскому населению было запрещено проживать в определенных районах города, на определенных улицах. Специальными распоряжениями евреям предписывалось освободить квартиры в центре и переехать в специально предназначенные для них районы города. И количество таких запретных улиц постоянно увеличивалось. Артур Салатнай-Слатинский с 1924 года, сначала один, а позднее со своей женой, проживал в доме, принадлежащем банку. Дом находится за Национальным театром, между сегодняшними улицами Горького и Лауринской, то есть в самом центре города. И Салатнай-Слатинский продолжал жить в этом доме. Все окружающие об этом знали, и никто не причинил ему вреда. И это несмотря на то, что все остальные еврейские жильцы из этого дома либо выезжали сами, согласно вышеупомянутому распоряжению, либо мы их выселили насильственно. Жена Артура Салатнай-Слатинского не была еврейкой. Всю войну она заботилась о нем. Когда тучи сгущались и росла опасность ареста, Салатнай-Слатинский скрывался на самом верхнем этаже в помещении машинного зала лифта. Жена носила ему туда еду, а управдом соорудил ему там печурку, чтобы было можно согреться в холодные дни. И вот так всю войну он прожил в этом доме. Не был ни выселен, ни депортирован.
0: Да, Салатнай-Слатинскому повезло, он не погиб, не был ни выселен, ни депортирован, оставался в своей квартире, в своем доме. Но ведь надо было на что-то жить.
3: Но určitě, он, ako už povedal kolega, aj vtedy projektoval...
4: Как уже вспоминал господин Борский, в эти годы Салатнай-Слатинский проектировал здание ратуши в Бытче, католического прихода и так далее. Кроме того, он активно занимался градостроительными планами. К примеру, часть созданного им тогда градостроительного плана была использована при восстановлении разрушенного войной города Новой Замки. Не могу сказать точно, на что он жил. Вероятнее всего, у них с женой были какие-то сбережения, которые не тронул тогдашний режим. Интересно, что в эти годы Салатнай-Слатинский большую часть своего времени посвящал рисованию. Сохранилось множество его акварелей с изображением букетов. Ходить в сады и парки он не мог, но жена носила ему букеты, и он их рисовал. Без сомнения, ходил он рисовать и на пленэр. У меня сохранился его городской пейзаж, написанный в 1944 году. Так что наверняка он должен был ходить по улицам города. Что же касается машинного зала лифта, то хоть это и просторное помещение, Салатнай-Слатинский не мог там находиться круглые сутки. Поэтому каждый вечер они прогуливались с женой по террасам дома. И все жильцы его видели. И повторяю, никто не причинил ему вреда. Он был диабетиком, и уже тогда у него, видимо, начались проблемы со здоровьем. И несмотря ни на что, он выжил и мог продолжать работать.
0: Мой следующий вопрос касается самой выставки. В вашей экспозиции два портрета архитектора. Особенно мне запомнился один, написанный в не совсем обычном ракурсе. Кстати, есть у вас и фотография, на которой Солотная Слатинский снят возле этого портрета. Известны ли вам детали и история написания этих портретов? Если да, то, пожалуйста, расскажите об этом.
4: Существует много портретов Артура Солотная Слатинского. Некоторые из них, написанные художником Карлом Фрехом, выставлены в городской художественной галереи. А эти два портрета выполнены художником Иваном Шоршем, уроженцем Рачи, который сегодня является одним из городских районов Братиславы. Иван Шорш после войны эмигрировал в США и там в 50-м году скончался. Интересным фактом является то, что он является автором бюста первого президента Израиля, который сейчас находится в Иерусалиме. В годы жизни в Чехословакии Иваном Шоршем написаны портреты многих чехословацких политиков, в частности портрет президента Масарика. Он дружил с Артуром Солотной Слатинским, и эти портреты написал в знак дружбы. Архитектору особенно нравился вот этот портрет, написанный в не совсем обычном ракурсе. Его он вставил в раму и возле него и сфотографировался.
0: Выставка «Архитектор Артур Солотная Слатинский и Братислава» открылась 30 июня и продлится до 6 октября. Мой последний вопрос касается вашей оценки хода выставки. Можно ли уже сегодня подвести какие-то итоги?
1: Я должен сказать, что выставка очень успешна.
2: Должен отметить, что выставка пользуется большим успехом. Музей еврейской общины – это небольшой музей. Как вы можете видеть, он весь размещен в здании синагоги. В этом состоит его уникальность, поскольку это не специальное музейное здание, а действующее культовое сооружение, где проходят иудейские богослужения. Посетители, как мужчины, так и женщины, при входе в здание должны покрывать голову, иметь достойный внешний вид, так же, как при посещении храмов иных конфессий. Синагога, в сущности, является главным экспонатом нашего музея. С другой стороны, мы не ставим перед собой цель привлечь сюда десятки тысяч посетителей. Наш музей открыт только в летнее время, с конца июня по начало октября, два раза в неделю, в пятницу и в понедельник, кроме еврейских праздников. И в эти дни у нас всегда несколько десятков посетителей. Нас, конечно, нельзя сравнить с крупными еврейскими музеями в Праге или Будапеште, где эти здания являются одними из главных достопримечательностей, объектами повышенного туристического интереса. Мы и не ставим перед собой такую цель. Нам важно привлечь людей, по-настоящему интересующихся еврейской культурой, еврейской религией, дать им возможность осмотреть это сокровище архитектуры эпохи Первой Чехословацкой Республики и познакомиться с историей еврейской общины Братиславы. Каждая наша выставка раскрывает новую тему. Были здесь у нас экспозиции ариизированных произведений искусства. Мы раскрывали истории братиславских еврейских семейств, говорили о судьбах людей, переживших войну. Мы также проводили выставку, посвященную трудовому лагерю Энгерау, находившемуся в последние месяцы войны на территории сегодняшней Братиславской Петржалки. Особое значение для нас – освещение проводящихся нашим музеем мероприятий в средствах массовой информации. Ведь далеко не каждый сюда придет, далеко не каждый ознакомится с нашими экспозициями. Но благодаря сообщениям в СМИ люди узнают, к примеру, что Братиславской синагоге уже 100 лет, что в Братиславе жил и работал талантливый архитектор, которого звали Артур Солотнай Слатинский, что в Братиславе существовала и существует поныне еврейская община, ставшая неотделимой частью жизни нашего города.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычегова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини заявил, что не ожидает осенью значительных изменений в составе правительства. Возможны лишь отдельные уходы министров, связанные с их личными карьерными планами. В качестве примера он привел возможную амбицию министра финансов войти в руководство Национального банка Словакии. Спор коалиционной СНС с министром окружающей среды Томашем Тарабой, по мнению президента, будет урегулирован до конца сентября. Ключевым испытанием для коалиции Пеллегрини назвал принятие бюджета на следующий год, отметив при этом, что реальной угрозы для правительственного большинства он не видит. Президент Петер Пеллегрини 13 июля отправляется с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Поездка стала ответной после исторически первого визита азербайджанского лидера в Словакию в декабре прошлого года. Президента сопровождает представительная делегация, вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Денис Исакова, министр внутренних дел Матуш Шута-Эшток и глава Национального банка Петер Кажемир. Ключевые переговоры глав государств пройдут во вторник в Карабахе и будут посвящены энергетическому сотрудничеству, поддержке словацкого экспорта, промышленно-техническому партнерству и транспортному сообщению, включая возможное участие словацких компаний в восстановлении пострадавших от конфликта территорий. По случаю 34-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Словацкой Республики председатель Национального совета Рихард Раши заявил на торжествах в Кисуцком селе Старобистрица, что Декларация была актом самосознания народа, готового взять на себя ответственность за свою судьбу, и история подтвердила необходимость ее принятия. Раши напомнил о ключевых вехах на пути словаков к самостоятельности, кодификации словацкого языка, меморандуме словацкого народа, словацком национальном восстании, назвав декларацию от 17 июля 1992 года естественной кульминацией этих усилий, давшей народу незаменимую возможность самому решать свою судьбу. Министр иностранных дел Юрай Бланар отправился в воскресенье утром в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях ООН. Визит продлится до четверга, и его основными темами станут представление кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 28-29 годов, а также серия двусторонних переговоров с партнерами и руководителями международных структур. Бланар подчеркивает, что Словакия стремится оставаться активным и надежным партнером в решении глобальных вызовов, продолжая линию на поддержку международного права и эффективного многостороннего сотрудничества. Словацкий стартап MeltFlex, создающий инструмент для визуализации интерьеров и экстерьеров с помощью искусственного интеллекта, стремительно набирает популярность за пределами страны. Приложением уже пользуются более 200 тысяч клиентов по всему миру, включая девелоперов и крупные мебельные компании.
0: Тема дня.
1: Строительная отрасль страны продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы постепенно замедляются. Как сообщило Статуправление, объем строительного производства в мае 2026 года достиг 773 миллионов евро, что с учетом инфляции означает реальный рост на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый медленный темп годового роста с начала текущего года. Тем не менее, если сравнивать майские показатели за последние 14 лет, нынешняя динамика оказалась пятый по скорости. Примечательно и другое. Месячный объем выполненных работ уже третий раз подряд превышает отметку в 700 миллионов евро. В предыдущие годы такие результаты отрасль показывала преимущественно во второй половине года, прежде всего в осенний период. В Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом сезонной корректировки, показатели строительства снизились на 2,9%. Главным двигателем майского роста стало новое строительство внутри страны, объем которого увеличился на 7,5%, и которое занимает наибольшую долю в отрасли. Работы по ремонту и обслуживанию зданий сохранили двузначные темпы роста – 11%, а их номинальный объем в 177 миллионов евро стал одним из самых высоких майских показателей за всю историю наблюдений. Если смотреть по типам объектов, то росло почти на 12%, только строительство зданий, которое играет решающую роль в отрасли. А вот объем работ в сфере инженерных сооружений, куда входит прежде всего строительство и ремонт автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, в реальном выражении снизился на 1%. Объемы строительства объектов за рубежом практически не изменились и составили в денежном выражении 95 миллионов евро. В целом за 5 месяцев 2026 года объем работ строительных предприятий достиг 3,2 миллиарда евро. Это на 11% больше, чем годом ранее. Новое строительство внутри страны выросло на 15%, ремонт и обслуживание на 10%. Строительство зданий прибавило почти 16%, инженерные сооружения 9,5%. Единственным сегментом со снижением стали строительные работы за рубежом. Их стоимость оказалась почти на 5% ниже прошлогодней. Однако аналитики предупреждают, столь бурный рост не будет долговечным. Уже летом и осенью жилищное строительство может вернуться к умеренному годовому снижению.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о борьбе словацких регионов за справедливый бюджет Евросоюза. Затем в рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию сюжет из цикла под названием «Литературный журнал». В нем мы расскажем о видном словацком прозаике, поэте, переводчике и политическом деятеле словацкого национального движения Янко Есенском. Цикл был создан при содействии профессора Владимира Черевки в 2000 году и вошел в Золотой фонд словацкого радио. Закончит нашу сегодняшнюю программу вторая часть передачи из нашего архива, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Пока в европейских коридорах власти решается судьба многолетнего финансового бюджета Евросоюза на 2028-34 годы, словацкие регионы решили действовать напрямую. Делегация председателей Братиславского, Банско-Быстрицкого, Прешевского и Кошицкого краев приехала в Брюссель, чтобы лично участвовать в переговорах о том, как и сколько денег получат словацкие регионы из европейских фондов в следующем программном периоде. В Брюсселе делегация встретилась с постоянным представителем Словакии при ЕС Юраем Ноциаром, а также с экспертами профильных министерств. Вместе они детально обсудили ход переговоров о долгосрочном бюджете ЕС. Как подчеркивает постоянное представительство Словакии при ЕС, именно от итогов этих переговоров зависит, какие объемы финансовых средств и на каких условиях смогут черпать словацкие регионы из европейских фондов. Главный тезис, с которым прибыла делегация, когезионная политика ЕС, то есть политика выравнивания региональных различий, в Словакии не работает. Более того, разрыв между регионами растет. Об этом говорит председатель Банско-Быстрицкого края Ондрей Лунтер.
1: Днес мы в Брюсселе, сполочный Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешовский самосправный край.
2: Сегодня мы в Брюсселе вместе, Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешевский самоуправляемые края, потому что здесь сейчас решаются принципиальные вещи. Новый программный период, то, каким образом будут распределяться финансовые средства на территории Словакии. У нас единая позиция. Сегодня когезионная политика, то есть выравнивание различий, в Словакии не работает. Напротив, различия растут. Именно поэтому мы здесь. Мы провели ряд переговоров, где добиваемся того, чтобы новый программный период был более справедливым. Нас объединяет одно – мы хотим, чтобы каждый, кто хочет остаться дома в своем родном краю, мог там остаться. Мы продолжим эту работу и будем информировать вас о наших дальнейших шагах.
0: Еще острее ситуацию описывает председатель Прешевского края Милан Майерский.
3: Иде предовшетким о три наименее развинутые края – Прешовский, Кошицкий и Банско-Бистрицкий.
2: Речь идет прежде всего о трех наименее развитых краях – Прешевском, Кошицком и Банско-Бистрицком, у которых есть и свои собственные проблемы – маргинализированные ромские общины, мало рабочих мест. Мы – приграничные края, в том числе граничащие с Украиной. Так что возможностей для развития действительно мало, а большое количество людей, уезжающих за рубеж, только усугубляет нашу ситуацию. Именно поэтому мы ведем переговоры, чтобы новый программный период стал для нас большой, а я могу сказать, еще большей возможностью для развития, чем прежде.
0: Картина, которую рисуют руководители краев, непростая. Три региона на востоке и в центре Словакии – это приграничные территории с высоким уровнем безработицы, нехваткой инвестиций и оттоком населения за рубеж. Добавьте к тому сложную социальную ситуацию в ромских общинах. И становится ясно, почему вопрос справедливого распределения европейских фондов для этих краев – не абстрактная политика, а вопрос ежедневной жизни людей. Председатель Лунтер сформулировал общую цель всех четырех делегаций коротко и емко. Они хотят, чтобы каждый, кто желает остаться в своем родном краю, имел такую возможность. Это значит рабочие места, инфраструктура, доступные услуги. Все это невозможно без европейских денег, распределенных справедливо. Переговоры о многолетней финансовой рамке ЕС на 28-34 годы продолжаются. Словацкие регионы дали понять, они намерены отстаивать свои интересы активно и о каждом следующем шаге будут сообщать публично.
4: Радио Словакия Интернешнл.
5: Янко Ясенский. Янко Ясенский вступил в литературу в конце XIX века, Но его поэтическое творчество и крупнейшее произведение, сатирический роман «Демократы», им написаны уже в 20 веке. Потомок знаменитого ученого Есениуса Янко Есенский родился в 1874 году в городе Мартин. По примеру своего отца, он стал адвокатом. Когда началась Первая мировая война, Есенский был направлен на русский фронт, оказался на передовых позициях и перешел на сторону русских. Будучи пленным, который прилично владел русским языком, он пользовался некоторыми привилегиями. Побывал в Сибири, в Воронеже, на Украине. В тот период им написан цикл стихов «Из плена», представляющих раздумья о настоящем, своеобразный диалог мечты и действительности. В стихах широко разливается тема России. В сборник вошли такие стихотворения, как «Сибирская ночь», «Русская весна» и ряд других. Есенский уже в гимназии пробовал переводить Пушкина. Хотя он сейчас оказался в серой тоске плена, это не затеняло его искреннее отношение к русской литературе, к России. Лишь в 1920 году Есенский кружным путем через Владивосток вернулся на родину. Здесь вскоре занял весьма высокие посты в государственной администрации. В 20-30-х годах он пишет сначала ряд стихотворений с патетической окраской, но постепенно он осознает, что мир далек от идеала, и в его поэзии все чаще звучит тревога и беспокойство. В этот период Есенский вновь возвращается к переводам русской поэзии, переводит поэму «12 Блока», роман Евгения Онегина Пушкина. Среди лучших прозаических произведений Есенского 30-х годов сборник новелл под названием «Из давних времен», изданный в 1935 году, и сатирический роман «Демократы». Есенский уже в своих рассказах, написанных в начале 20 века, проявил талант наблюдателя и критика уродливых отношений между людьми. Во многих своих рассказах, в таких как «Пани Рафикова», «Солнечные ванны», «Лекарство», он рисует комические ситуации. Сейчас в романе «Демократы» его сатира прозвучала еще более полно. Многие главы романа автономны, их можно читать как самостоятельные новеллы. Картины быта и нравов мещанской среды сменяются картинами борьбы политических партий. Это борьба так называемых демократов, которую мы, кстати, можем наблюдать и сегодня. Когда началась Вторая мировая война, Есенский выступил против порабощения. Стихи 40-х годов, составившие сборники «Против ночи» и «Черные дни», были героическим и мужественным финалом жизни и творчества Есенского. Есенский был патриотом своей родины. Он питал глубокие чувства уважения к России и русской литературе. Почти три десятилетия он возглавлял словацкую писательскую организацию. Умер Есенский в декабре 1945 года, за 4 дня до своей 71-й годовщины со дня рождения.
6: Сибирская ночь. В тесной мне избе темно и душно, окна в толстом слое льда сырого, и белеет и стоит сурово ночь в Сибири под луною скучной. Утро спит за голой вершиной, всю еще ресниц не разнимая, бледной щекою принимая снеговую пышную перину. Сжавшись под китайским одеялом, взгляда дожидаюсь дня стального. Ночь бежит с пути его прямого. Чуть видно, луна на небе стала. Вновь склонились пленные устало. И надежда прочь хромает снова.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио «Слова».

0: выставки Марошем Борским и Штефаном Голчиком, вышедшей в эфир 19 августа, мы главным образом говорили о зодчестве, об особенностях архитектурного решения здания синагоги и о других зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатная Слатинского в Братиславе и Словакии. Основной темой нашего сегодняшнего рассказа станет война и жизнь архитектора в условиях антиеврейской политики, проводимой словацким государством военного времени и нацистского террора. Именно об этом мой первый вопрос организаторам выставки.
1: Надо сказать, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни страны. В 1942 году были проведены первые депортации евреев, повторившиеся в 1944. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Освобождение от депортации получили специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Архитектору Салатнай Слатинскому повезло. В 1942 году от депортации его спас именно такой документ, делающий для него исключение из закона. Более того, известно, что к данному периоду времени относятся его проекты постройки городской ратуши, дома священника католического прихода и других зданий в центре города Бытча, родины президента словацкого государства военного времени. Поговаривают даже, что Салатнай Слатинский мог быть лично знаком с Йозефом Тисо, и что именно это спасло его от депортации и гибели.
2: Фактом є, що в тому обдобі було заказано про жидовських.
3: В то время еврейскому населению было запрещено проживать в определенных районах города, на определенных улицах. Специальными распоряжениями евреям предписывалось освободить квартиры в центре и переехать в специально предназначенные для них районы города. И количество таких запретных улиц постоянно увеличивалось. Артур Салатнай-Слатинский с 1924 года, сначала один, а позднее со своей женой, проживал в доме, принадлежащем банку. Дом находится за Национальным театром, между сегодняшними улицами Горького и Лауринской, то есть в самом центре города. И Салатнай-Слатинский продолжал жить в этом доме. Все окружающие об этом знали, и никто не причинил ему вреда. И это несмотря на то, что все остальные еврейские жильцы из этого дома либо выезжали сами, согласно вышеупомянутому распоряжению, либо их выселили насильственно. Жена Артура Салатная-Слатинского не была еврейкой. Всю войну она заботилась о нем. Когда тучи сгущались и росла опасность ареста, Салатная-Слатинский скрывался на самом верхнем этаже, в помещении машинного зала лифта. Жена носила ему туда еду, а управдом соорудил ему там печурку, чтобы было можно согреться в холодные дни. И вот так всю войну он прожил в этом доме. Не был ни выселен, ни депортирован.
0: Да, Слатинскому повезло, он не погиб, не был ни выселен, ни депортирован, оставался в своей квартире, в своем доме. Но ведь надо было на что-то жить.
2: Но určitě, он, как уже поведал коллега, и втеди проектовал...
3: Как уже вспоминал господин Борский, в эти годы Салатнай Слатинский проектировал здание ратуши в Бытче, католического прихода и так далее. Кроме того, он активно занимался градостроительными планами. К примеру, часть созданного им тогда градостроительного плана была использована при восстановлении разрушенного войной города Новой Замки. Не могу сказать точно, на что он жил. Вероятнее всего, у них с женой были какие-то сбережения, которые не тронул тогдашний режим. Интересно, что в эти годы Салатнай Слатинский большую часть своего времени посвящал рисованию. Сохранилось множество его акварелей с изображением букетов. Ходить в сады и парки он не мог, но жена носила ему букеты, и он их рисовал. Без сомнения, ходил он рисовать и на пленэр. У меня сохранился его городской пейзаж, написанный в 1944 году. Так что наверняка он должен был ходить по улицам города. Что же касается машинного зала лифта, то хоть это и просторное помещение, Салатнай Слатинский не мог там находиться круглые сутки. Поэтому каждый вечер они прогуливались с женой по террасам дома. И все жильцы его видели. И повторяю, никто не причинил ему вреда. Он был диабетиком, и уже тогда у него, видимо, начались проблемы со здоровьем. И несмотря ни на что, он выжил и мог продолжать работать.
0: Мой следующий вопрос касается самой выставки. В вашей экспозиции два портрета архитектора. Особенно мне запомнился один, написанный в не совсем обычном ракурсе. Кстати, есть у вас и фотография, на которой...

0: Салатная с латински снят возле этого портрета. Известны ли вам детали и история написания этих портретов? Если да, то, пожалуйста, расскажите об этом.
1: Существует много портретов Артура Салатная с латинского. Некоторые из них, написанные художником Карлом Фрехом, выставлены в городской художественной галерее. А эти два портрета выполнены художником Иваном Шоршем, уроженцем Рачи, который сегодня является одним из городских районов Братиславы. Иван Шорш после войны эмигрировал в США и там в 50-м году скончался. Интересным фактом является то, что он является автором бюста первого президента Израиля, который сейчас находится в Иерусалиме. В годы жизни в Чехословакии Иваном Шоршем написаны портреты многих чехословацких политиков, в частности, портрет президента Масарика. Он дружил с Артуром Салатная с латинским, и эти портреты написал в знак дружбы. Архитектору особенно нравился вот этот портрет, написанный в не совсем обычном ракурсе. Его он вставил в раму и возле него и сфотографировался.
0: Выставка «Архитектор Артур Салатная с латинский Братислава» открылась 30 июня и продлится до 6 октября. Мой последний вопрос касается вашей оценки хода выставки. Можно ли уже сегодня подвести какие-то итоги?
2: Должен отметить, что выставка пользуется большим успехом. Музей еврейской общины – это небольшой музей. Как вы можете видеть, он весь размещен в здании синагоги. В этом состоит его уникальность, поскольку это не специальное музейное здание, а действующее культовое сооружение, где проходят иудейские богослужения. Посетители, как мужчины, так и женщины, при входе в здание должны покрывать голову, иметь достойный внешний вид, так же, как при посещении храмов иных конфессий. Синагога, в сущности, является главным экспонатом нашего музея. С другой стороны, мы не ставим перед собой цель привлечь сюда десятки тысяч посетителей. Наш музей открыт только в летнее время, с конца июня по начало октября, два раза в неделю, в пятницу и в понедельник, кроме еврейских праздников. И в эти дни у нас всегда несколько десятков посетителей. Нас, конечно, нельзя сравнить с крупными еврейскими музеями в Праге или Будапеште, где эти здания являются одними из главных достопримечательностей, объектами повышенного туристического интереса. Мы и не ставим перед собой такую цель. Нам важно привлечь людей, по-настоящему интересующихся еврейской культурой, еврейской религией, дать им возможность осмотреть это сокровище архитектуры эпохи Первой Чехословацкой Республики и познакомиться с историей еврейской общины Братиславы. Каждая наша выставка раскрывает новую тему. Были здесь у нас экспозиции ариизированных произведений искусства. Мы раскрывали истории братиславских еврейских семейств, говорили о судьбах людей, переживших войну. Мы также проводили выставку, посвященную трудовому лагерю Энгерау, находившемуся в последние месяцы войны на территории сегодняшней Братиславской Петржалки. Особое значение для нас – освещение проводящихся нашим музеем мероприятий в средствах массовой информации. Ведь далеко не каждый сюда придет, далеко не каждый ознакомится с нашими экспозициями. Но благодаря сообщениям в СМИ люди узнают, к примеру, что Братиславской синагоге уже 100 лет, что в Братиславе жил и работал талантливый архитектор, которого звали Артур Салатная с латинский, что в Братиславе существовала и существует поныне еврейская община, ставшая неотделимой частью жизни нашего города.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечегова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини заявил, что не ожидает осенью значительных изменений в составе правительства. Возможны лишь отдельные уходы министров, связанные с их личными карьерными планами. В качестве примера он привел возможную амбицию министра финансов войти в руководство Национального банка Словакии. Спор коалиционной СНС с министром окружающей среды Томашем Тарабой, по мнению президента, будет урегулирован до конца сентября. Ключевым испытанием для коалиции Пеллегрини назвал принятие бюджета на следующий год, отметив при этом, что реальной угрозы для правительственного большинства он не видит. Президент Петер Пеллегрини 13 июля отправляется с официальным визитом в Азербайджан по приглашению президента Ильхама Алиева. Поездка стала ответной после исторически первого визита азербайджанского лидера в Словакию в декабре прошлого года. Президента сопровождает представительная делегация: вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк, вице-премьер и министр экономики Денис Исакова, министр внутренних дел Матуш Шута-Эшток и глава Национального банка Петер Кажемир. Ключевые переговоры глав государств пройдут во вторник в Карабахе и будут посвящены энергетическому сотрудничеству, поддержке словацкого экспорта, промышленно-техническому партнерству и транспортному сообщению, включая возможное участие словацких компаний в восстановлении пострадавших от конфликта территорий. По случаю 34-й годовщины принятия Декларации о суверенитете Словацкой Республики председатель Национального совета Рихард Раши заявил на торжествах в кисуцком селе Старобистрица, что Декларация была актом самосознания народа, готового взять на себя ответственность за свою судьбу, и история подтвердила необходимость ее принятия. Раши напомнил о ключевых вехах на пути словаков к самостоятельности, кодификации словацкого языка, меморандуме словацкого народа, словацком национальном восстании, назвав декларацию от 17 июля 1992 года естественной кульминацией этих усилий, давшей народу незаменимую возможность самому решать свою судьбу. Министр иностранных дел Юрай Бланар отправился в воскресенье утром в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях ООН. Визит продлится до четверга, и его основными темами станут представление кандидатуры Словакии на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН на период 28-29 годов, а также серия двусторонних переговоров с партнерами и руководителями международных структур. Бланар подчеркивает, что Словакия стремится оставаться активным и надежным партнером в решении глобальных вызовов, продолжая линию на поддержку международного права и эффективного многостороннего сотрудничества. Словацкий стартап MeltFlex, создающий инструмент для визуализации интерьеров и экстерьеров с помощью искусственного интеллекта, стремительно набирает популярность за пределами страны. Приложением уже пользуются более 200 тысяч клиентов по всему миру, включая девелоперов и крупные мебельные компании.
0: Тема дня.
1: Строительная отрасль страны продолжает демонстрировать рост, хотя его темпы постепенно замедляются. Как сообщило Статуправление, объем строительного производства в мае 2026 года достиг 773 миллионов евро, что с учетом инфляции означает реальный рост на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самый медленный темп годового роста с начала текущего года. Тем не менее, если сравнивать май с показатели за последние 14 лет, нынешняя динамика оказалась пятой по скорости. Примечательно и другое. Месячный объем выполненных работ уже третий раз подряд превышает отметку в 700 миллионов евро. В предыдущие годы такие результаты отрасль показывала преимущественно во второй половине года, прежде всего в осенний период. Впрочем, по сравнению с предыдущим месяцем, с учетом сезонной корректировки, показатели строительства снизились на 2,9%. Главным двигателем майского роста стал стало новое строительство внутри страны, объем которого увеличился на 7,5%, и которое занимает наибольшую долю в отрасли. Работы по ремонту и обслуживанию зданий сохранили двузначные темпы роста – 11%, а их номинальный объем в 177 миллионов евро стал одним из самых высоких майских показателей за всю историю наблюдений. Если смотреть по типам объектов, то росло почти на 12% только строительство зданий, которое играет решающую роль в отрасли. А вот объем работ в сфере инженерных сооружений, куда входит прежде всего строительство и ремонт автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, в реальном выражении снизился на 1%. Объемы строительства объектов за рубежом практически не изменились и составили в денежном выражении 95 миллионов евро. В целом за 5 месяцев 2026 года объем работ строительных предприятий достиг 3,2 миллиарда евро. Это на 11% больше, чем годом ранее. Новое строительство внутри страны выросло на 15%, ремонт и обслуживание на 10%. Строительство зданий прибавило почти 16%, инженерные сооружения 9,5%. Единственным сегментом со снижением стали строительные работы за рубежом. Их стоимость оказалась почти на 5% ниже прошлогодней. Однако аналитики предупреждают, столь бурный рост не будет долговечным. Уже летом и осенью жилищное строительство может вернуться к умеренному годовому снижению.
0: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы поговорим о борьбе словацких регионов за справедливый бюджет Евросоюза. Затем в рамках летней структуры вещания Международного радио Словакии мы хотим предложить вашему вниманию сюжет из цикла под названием «Литературный журнал». В нем мы расскажем о видном словацком прозаике, поэте, переводчике и политическом деятеле словацкого национального движения Янко Есенском. Цикл был создан при содействии профессора Владимира Черевки в 2000 году и вошел в Золотой фонд словацкого радио. Закончит нашу сегодняшнюю программу вторая часть передачи из нашего архива, посвященной творчеству архитектора Артура Салатная. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.

0: Пока в европейских коридорах власти решается судьба многолетнего финансового бюджета Евросоюза на 2028-34 годы, словацкие регионы решили действовать напрямую. Делегация председателей Братиславского, Банско-Быстрицкого, Прешевского и Кошицкого краев приехала в Брюссель, чтобы лично участвовать в переговорах о том, как и сколько денег получат словацкие регионы из европейских фондов в следующем программном периоде. В Брюсселе делегация встретилась с постоянным представителем Словакии при ЕС Юраем Ноциаром, а также с экспертами профильных министерств. Вместе они детально обсудили ход переговоров о долгосрочном бюджете ЕС. Как подчеркивает постоянное представительство Словакии при ЕС, именно от итогов этих переговоров зависит, какие объемы финансовых средств и на каких условиях смогут черпать словацкие регионы из европейских фондов. Главный тезис, с которым прибыла делегация, когезионная политика ЕС, то есть политика выравнивания региональных различий, в Словакии не работает. Более того, разрыв между регионами растет. Об этом говорит председатель Банско-Быстрицкого края Ондрей Лунтер.
1: Днес сме в Брюсселе, спочатки Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешовский самосправный край.
2: Сегодня мы в Брюсселе вместе, Банско-Быстрицкий, Кошицкий и Прешевский самоуправляемые края, потому что здесь сейчас решаются принципиальные вещи. Новый программный период, то, каким образом будут распределяться финансовые средства на территории Словакии. У нас единая позиция. Сегодня когезионная политика, то есть выравнивание различий, в Словакии не работает. Напротив, различия растут. Именно поэтому мы здесь. Мы провели ряд переговоров, где добиваемся того, чтобы новый программный период был более справедливым. Нас объединяет одно. Мы хотим, чтобы каждый, кто хочет остаться дома в своем родном краю, мог там остаться. Мы продолжим эту работу и будем информировать вас о наших дальнейших шагах.
0: Еще острее ситуацию описывает председатель Прешевского края Милан Майерский.
3: Иде предусветким о три наименее развитые края: Прешовский, Кошицкий и Банско-Бистрицкий.
2: Речь идет прежде всего о трех наименее развитых краях: Прешовском, Кошицком и Банско-Бистрицком, у которых есть и свои собственные проблемы: маргинализированные ромские общины, мало рабочих мест. Мы приграничные края, в том числе граничащие с Украиной, так что возможностей для развития действительно мало, а большое количество людей, уезжающих за рубеж, только усугубляет нашу ситуацию. Именно поэтому мы ведем переговоры, чтобы новый программный период стал для нас большой, а я могу сказать, еще большей возможностью для развития, чем прежде.
0: Картина, которую рисуют руководители краев, непростая. Три региона на востоке и в центре Словакии – это приграничные территории с высоким уровнем безработицы, нехваткой инвестиций и оттоком населения за рубеж. Добавьте к тому сложную социальную ситуацию в ромских общинах. И становится ясно, почему вопрос справедливого распределения европейских фондов для этих краев – не абстрактная политика, а вопрос ежедневной жизни людей. Председатель Лунтер сформулировал общую цель всех четырех делегаций коротко и емко. Они хотят, чтобы каждый, кто желает остаться в своем родном краю, имел такую возможность. Это значит рабочие места, инфраструктура, доступные услуги. Все это невозможно без европейских денег, распределенных справедливо. Переговоры о многолетней финансовой рамке ЕС на 28-34 годы продолжаются. Словацкие регионы дали понять, они намерены отстаивать свои интересы активно и о каждом следующем шаге будут сообщать публично.
4: Радио Словакия International.
5: Янко Ясенский. Янко Ясенский вступил в литературу в конце XIX века, Но его поэтическое творчество и крупнейшее произведение, сатирический роман «Демократы», им написаны уже в 20 веке. Потомок знаменитого ученого Есениуса Янко Есенский родился в 1874 году в городе Мартин. По примеру своего отца, он стал адвокатом. Когда началась Первая мировая война, Есенский был направлен на русский фронт, оказался на передовых позициях и перешел на сторону русских. Будучи пленным, который прилично владел русским языком, он пользовался некоторыми привилегиями. Побывал в Сибири, в Воронеже, на Украине. В тот период им написан цикл стихов «Из плена», представляющих раздумья о настоящем, своеобразный диалог мечты и действительности. В стихах широко разливается тема России. В сборник вошли такие стихотворения, как «Сибирская ночь», «Русская весна» и ряд других. Есенский уже в гимназии пробовал переводить Пушкина. Хотя он сейчас оказался в серой тоске плена, это не затеняло его искреннее отношение к русской литературе, к России. Лишь в 1920 году Есенский кружным путем через Владивосток вернулся на родину. Здесь вскоре занял весьма высокие посты в государственной администрации. В 20-30-х годах он пишет сначала ряд стихотворений с патетической окраской, но постепенно он осознает, что мир далек от идеала, и в его поэзии все чаще звучит тревога и беспокойство. В этот период Есенский вновь возвращается к переводам русской поэзии, переводит поэму «12 Блока», роман Евгений Онегин Пушкина. Среди лучших прозаических произведений Есенского 30-х годов сборник новелл под названием «Из давних времен», изданный в 1935 году, и сатирический роман «Демократы». Есенский уже в своих рассказах, написанных в начале 20 века, проявил талант наблюдателя и критика уродливых отношений между людьми. Во многих своих рассказах, в таких как «Пани Рафикова», «Солнечные ванны», «Лекарство», он рисует комические ситуации. Сейчас в романе «Демократы» его сатира прозвучала еще более полно. Многие главы романа автономны, их можно читать как самостоятельные новеллы. Картины быта и нравов мещанской среды сменяются картинами борьбы политических партий. Это борьба так называемых демократов, которую мы, кстати, можем наблюдать и сегодня. Когда началась Вторая мировая война, Есенский выступил против порабощения. Стихи 40-х годов, составившие сборники «Против ночи» и «Черные дни», были героическим и мужественным финалом жизни и творчества Есенского. Есенский был патриотом своей родины. Он питал глубокие чувства уважения к России и русской литературе. Почти три десятилетия он возглавлял словацкую писательскую организацию. Умер Есенский в декабре 1945 года, за 4 дня до своей 71-й годовщины со дня рождения.
6: Сибирская ночь. В тесной мне избе темно и душно, окна в толстом слое льда сырого, и белеет и стоит сурово ночь в Сибири под луною скучной. Утро спит за голой вершиной, всю еще ресниц не разнимая, бледной щекою принимая снеговую пышную перину. Сжавшись под китайским одеялом, взгляда дожидаюсь дня стального. Ночь бежит с пути его прямого. Чуть видно, луна на небе стала. Вновь склонились пленные устало. И надежда прочь хромает снова.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакия. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
4: Радио Словакия International.

0: Друзья, сегодня мы продолжим рассказ о выставке, развернутой в Братиславской синагоге и посвященной архитектору Артуру Салатнай-Слатинскому. В первой части нашей беседы с кураторами выставки Марошем Борским и Штефаном Голчиком, вышедшей в эфир 19 августа, мы главным образом говорили о зодчестве, об особенностях архитектурного решения здания синагоги и о других зданиях и сооружениях, построенных по проектам Салатнай-Слатинского в Братиславе и Словакии. Основной темой нашего сегодняшнего рассказа станет война и жизнь архитектора в условиях антиеврейской политики, проводимой словацким государством военного времени и нацистского террора. Именно об этом мой первый вопрос. Вопрос организаторам выставки.
1: Войновый словенский штат заведовал...
2: Надо сказать, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни страны. В 1942 году были проведены первые депортации евреев, повторившиеся в 1944. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Освобождение от депортации получили специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Архитектору Салатнай-Слатинскому повезло. В 1942 году от депортации его спас именно такой документ, делающий для него исключение из закона. Более того, известно, что к данному периоду времени относятся его проекты постройки городской ратуши, дома священника католического прихода и других зданий в центре города Бытча, родины президента словацкого государства военного времени. Поговаривают даже, что Салатнай-Слатинский мог быть лично знаком с Йозефом Тисо, и что именно это спасло его от депортации и гибели.
3: Фактом є, що в тому období було заказано про
4: жидовських. В то время еврейскому населению было запрещено проживать в определенных районах города, на определенных улицах. Специальными распоряжениями евреям предписывалось освободить квартиры в центре и переехать в специально предназначенные для них районы города. И количество таких запретных улиц постоянно увеличивалось. Артур Салатнай-Слатинский с 1924 года, сначала один, а позднее со своей женой, проживал в доме, принадлежащем банку. Дом находится за Национальным театром, между сегодняшними улицами Горького и Лауринской, то есть в самом центре города. И Салатнай-Слатинский продолжал жить в этом доме. Все окружающие об этом знали, и никто не причинил ему вреда. И это несмотря на то, что все остальные еврейские жильцы из этого дома либо выезжали сами, согласно вышеупомянутому распоряжению, либо их выселили насильственно. Жена Артура Салатнай-Слатинского не была еврейкой. Всю войну она заботилась о нем. Когда тучи сгущались и росла опасность ареста, Салатнай-Слатинский скрывался на самом верхнем этаже, в помещении машинного зала лифта. Жена носила ему туда еду, а управдом соорудил ему там печурку, чтобы было можно согреться в холодные дни. И вот так всю войну он прожил в этом доме. Не был ни выселен, ни депортирован.
0: Да, Салатнай-Слатинскому повезло, он не погиб, не был ни выселен, ни депортирован, оставался в своей квартире, в своем доме. Но ведь надо было на что-то жить.
3: Но určitě, он, ako už povedal kolega, aj vtedy projektoval...
4: Как уже вспоминал господин Борский, в эти годы Салатнай-Слатинский проектировал здание ратуши в Бытче, католического прихода и так далее. Кроме того, он активно занимался градостроительными планами. К примеру, часть созданного им тогда градостроительного плана была использована при восстановлении разрушенного войной города Новой Замки. Не могу сказать точно, на что он жил. Вероятнее всего, у них с женой были какие-то сбережения, которые не тронул тогдашний режим. Интересно, что в эти годы Салатнай-Слатинский большую часть своего времени посвящал рисованию. Сохранилось множество его акварелей с изображением букетов. Ходить в сады и парки он не мог, но жена носила ему букеты, и он их рисовал. Без сомнения, ходил он рисовать и на пленэр. У меня сохранился его городской пейзаж, написанный в 1944 году. Так что наверняка он должен был ходить по улицам города. Что же касается машинного зала лифта, то хоть это и просторное помещение, Салатнай-Слатинский не мог там находиться круглые сутки. Поэтому каждый вечер они прогуливались с женой по террасам дома. И все жильцы его видели. И повторяю, никто не причинил ему вреда. Он был диабетиком, и уже тогда у него, видимо, начались проблемы со здоровьем. И несмотря ни на что, он выжил и мог продолжать работать.
0: Мой следующий вопрос касается самой выставки. В вашей экспозиции два портрета архитектора. Особенно мне запомнился один, написанный в не совсем обычном ракурсе. Кстати, есть у вас и фотография, на которой Солотная Слатинский снят возле этого портрета. Известны ли вам детали и история написания этих портретов? Если да, то, пожалуйста, расскажите об этом.
4: Существует много портретов Артура Солотная Слатинского. Некоторые из них, написанные художником Карлом Фрехом, выставлены в городской художественной галерее. А эти два портрета выполнены художником Иваном Шоршем, уроженцем Рачи, который сегодня является одним из городских районов Братиславы. Иван Шорш после войны эмигрировал в США и там в 50-м году скончался. Интересным фактом является то, что он является автором бюста первого президента Израиля, который сейчас находится в Иерусалиме. В годы жизни в Чехословакии Иваном Шоршем написаны портреты многих чехословацких политиков, в частности, портрет президента Масарика. Он жил с Артуром Солотной-Слатинским, и эти портреты написал в знак дружбы. Архитектору особенно нравился вот этот портрет, написанный в не совсем обычном ракурсе. Его он вставил в раму, и возле него и сфотографировался.
0: Выставка «Архитектор Артур Солотная-Слатинский и Братислава» открылась 30 июня и продлится до 6 октября. Мой последний вопрос касается вашей оценки хода выставки. Можно ли уже сегодня подвести какие-то итоги?
1: Я должен сказать, что выставка очень успешна.
2: Должен отметить, что выставка пользуется большим успехом. Музей еврейской общины – это небольшой музей. Как вы можете видеть, он весь размещен в здании синагоги. В этом состоит его уникальность, поскольку это не специальное музейное здание, а действующее культовое сооружение, где проходят иудейские богослужения. Посетители, как мужчины, так и женщины, при входе в здание должны покрывать голову, иметь достойный внешний вид, так же, как при посещении храмов иных конфессий. Синагога, в сущности, является главным экспонатом нашего музея. С другой стороны, мы не ставим перед собой цель привлечь сюда десятки тысяч посетителей. Наш музей открыт только в летнее время, с конца июня по начало октября, два раза в неделю, в пятницу и в понедельник, кроме еврейских праздников. И в эти дни у нас всегда несколько десятков посетителей. Нас, конечно, нельзя сравнить с крупными еврейскими музеями в Праге или Будапеште, где эти здания являются одними из главных достопримечательностей, объектами повышенного туристического интереса. Мы и не ставим перед собой такую цель. Нам важно привлечь людей, по-настоящему интересующихся еврейской культурой, еврейской религией, дать им возможность осмотреть это сокровище архитектуры эпохи Первой Чехословацкой Республики и познакомиться с историей еврейской общины Братиславы. Каждая наша выставка раскрывает новую тему. Были здесь у нас экспозиции ариизированных произведений искусства. Мы раскрывали истории братиславских еврейских семейств, говорили о судьбах людей, переживших войну. Мы также проводили выставку, посвященную трудовому лагерю Энгерау, находившемуся в последние месяцы войны на территории сегодняшней Братиславской Петржалки. Особое значение для нас – освещение проводящихся нашим музеем мероприятий в средствах массовой информации. Ведь далеко не каждый сюда придет, далеко не каждый ознакомится с нашими экспозициями. Но благодаря сообщениям в СМИ люди узнают, к примеру, что Братиславской синагоге уже 100 лет, что в Братиславе жил и работал талантливый архитектор, которого звали Артур Солотной-Слатинский, что в Братиславе существовала и существует поныне еврейская община, ставшая неотделимой частью жизни нашего города.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!